0: педагогов прибыли на остров в рамках образовательного проекта «Моя родина Россия. Увидеть все своими глазами». К ним присоединились 20 учеников профильного «Газпром-класса» из Южно-Сахалинска. Главными темами разговора стали обучение в СГУ, развитие нефтегазовой отрасли и перспективы для молодых специалистов на островах. Помимо вопросов карьеры и учебы, участники встречи затронули тему экологии, а в завершении открытого диалога собравшиеся обсудили вопросы патриотического воспитания и лидерские качества, необходимые будущим руководителям. На Сахалине прошли масштабные соревнования по регби, объединившие сотрудников силовых ведомств, военнослужащих, взрослых спортсменов и юных регбистов. В первой игре за переходящий кубок председателя Сахалинской областной организации общества «Динамо» боролись также и сборные 68-го армейского корпуса и Тихоокеанского флота. Последние и стали победителями. Контактное регби предполагает силовую борьбу за мяч и выполнение захватов с соблюдением правил безопасности. Этот вид развивает выносливость, смелость, дисциплину и умение работать в команде. Новую выставку в Сахалинском областном художественном музее посвятили 130-летию музейного дела островного региона. В одном пространстве объединили экспонаты из Макаровского, Ахинского, Южно-Курильского и Невельского музеев. Работники привезли документы, фотографии и подлинные предметы быта. Посетители приглашают заглянуть в дом моряка, так свой город представили невельчане, показывают живописные пейзажи, корабли и, конечно, сиву, чей жемчужину портового города. Ахинцы рассказывают о добыче нефти и знакомят с главными достопримечательностями северной столицы, а Южно-Курильск демонстрирует неразрывную связь между человеком и природой. Молодые семьи предложили освободить от необходимости копить на первоначальный взнос по ипотеке. Вместо собственных накоплений эту часть сделки могут покрывать государственные гарантии, заявил юрист Иван Курбаков. По его мнению, просто разрешить банкам выдавать ипотеку на всю стоимость жилья рискованно, поэтому программа должна быть адресной и учитывать платежеспособность семьи, ее нуждаемость и качество залога. Курбаков также предложил ограничить стоимость жилья, которое можно купить по такой программе, чтобы господдержка не разогревала цены. Житель Уэльса нашел в поле золотой браслет бронзового века стоимостью в 15-20 тысяч фунтов стерлингов. Мужчина сначала подумал, что это просто еще один кусочек фольги, но потом увидел блеск золота и немного покопался. Позже выяснилось, что находка на 92% состоит из золота и ей около 3000 лет. Предмет официально признали сокровищем. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 14 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

рабочей недели, и, конечно же, сегодня она сопровождается довольно хорошими погодными условиями. На улице солнышко, как минимум в Южно-Сахалинске точно, и это должно вас заряжать на хорошее настроение и, возможно, на какие-то интересные дела и восполнение и исполнение целей. Этого мне хочется вам пожелать, чтобы все у вас получилось, что вы на сегодняшний день наметили, и, возможно, даже все ваши старания приведут к какому-нибудь карьерному росту или премии. Ну, все будет зависеть только от вас. А для того, чтобы настроение действительно сохранялось и поддерживалось вот в том плюсовом моменте, естественно, оставайтесь вместе с нами, делайте громче и слушайте хорошую музыку.

0: 24 на 7. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Знаешь,

0: свежая тема в эфире первого областного. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Далее, друзья, у нас прогноз от синоптиков. Давайте узнаем, что нас ожидает в плане погоды сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 23 сентября, на территории Сахалинской области. В Ахе временами дождь, 9 градусов тепла, в Тымовском временами осадки в виде дождя до плюс 12. В Смирных и в Углегорске без осадков, 15 градусов, в Тамари до плюс 17, осадков не предвидится. В Чехове, Невельске и Холмске отметка в среднем равна 18 градусам, осадков не ожидается. В Северокурильске до плюс 11, погода без осадков. В Курильске также осадков не предвидится, 16 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков, температура воздуха максимально достигнет отметки 18 градусов, ветер западный от 4 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: АСТВ. Ясно. Понятно. О важном. АСТВ. 22-й канал.
4: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Я только посмотрела в зеленые, как море, глаза. Я даже не успел тебе о самом главном сказать.

0: Итак, друзья, сейчас обсудим философию некоторых мест, которые стоит ходить, а возможно нет. Анна Гладырь подробнее расскажет.
1: Всем здравствуйте, я к вам сегодня пришла с еще одним подтверждением, что человек все-таки животное стадное. Потому что я думала, что это какое-то такое субъективное очень восприятие, оказалось, почти все так чувствуют. Вот вы замечали, что даже какой-нибудь самый простенький фильм «Дома на диване» и тот же самый фильм в огромном зале кинотеатра воспринимается совсем по-разному. Что уж говорить о каких-то культовых картинах с красивыми пейзажами по типу «Властелина колец». Ну, в общем, мы привыкли думать, что все дело в гигантском размере дисплея и мощном звуке, и поэтому стараемся купить себе домашний кинотеатр, который потом никто не смотрит. Но нейробиологи раскопали куда более глубокий и забавный секрет нашего восприятия. Оказывается, магия кинотеатров скрыта в вещах, о которых мы даже не догадываемся. Об этом расскажу. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: Ученые из Института химии общества Макса Планка провели уникальный эксперимент, установили сверхчувствительные датчики в залах кинотеатров и анализировали состав воздуха во время разных сеансов. Мне очень интересно знать, был ли там хоррор. Выяснилось, что сотни людей, сидящих в темноте, синхронно выделяют в воздух, ничего плохого не подумайте, определенные химические соединения. И все это в зависимости от эмоций на экране. Ну что ты хихикаешь, Игорь? Ну там феромоны какие-нибудь.
0: Ну
1: вот
0: я понял,
1: это.
0: Что да, химические соединения бывают абсолютно разные.
1: А то сидит, хихикает.
0: Главное не ошибиться в данной ситуации.
1: Да. Ну и в общем, когда на экране происходит какой-то комедийный момент или напряженная сцена погони, то химический состав воздуха в зале резко меняется, потому что наш мозг подсознательно считывает вот эти все биосигналы соседей по креслам, из-за чего мы начинаем смеяться громче или пугаться сильнее, чем в одиночестве. Это все называется эффектом коллективного сопереживания. Так что поход в кино или на концерт – это такой настоящий эмоциональный аттракцион для нашей психики. А я все время думала, почему смотришь что-нибудь дома смешное? Тебе не
0: оно
1: так уж
0: не смешно,
1: смешно,
0: да?
1: А на концерт приходишь и хохочешь, и думаешь, вот это я дурачок или что-то не,
0: не ну
1: так?
0: Все-таки, я думаю, атмосфера тоже дает как бы свое. И тот же самый Dolby Digital звук, и вот эта полноцветная диагональ экрана. Знаешь, вот такие фразы даже существуют в нашем мире.
1: Ну вот поэтому давайте ходить в кино, давайте ходить на концерты, потому что чем больше народу, тем сложнее химический состав воздуха вокруг нас, и тем мы сильнее получаем эмоции. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 23 сентября, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском и в Ногликах временами дождь, 11 градусов тепла. В Поронайске и также в Красногорске на термометре до плюс 17, осадков не предвидится. В Макарове ожидается 14 градусов, погода без осадков. В Долинске, Охотском и Корсакове отметка будет равна 19 градусам, осадков не ожидается. В Аниве без осадков плюс 21, в Малокурильском и Южно-Курильске воздух прогреется до 18 градусов, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске сегодня также без осадков, 18 градусов тепла, это самая высокая температура. Ветер западный от 4 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы «Сейко» для комфортной работы.
3: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
2: Терция аллея Фархудинова, 3.
4: Реклама.
5: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
7: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
8: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011618987. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
9: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12.00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Лицей 65. Растим не шаблонных детей. Запись по телефону 28-99-95. 28-99-95.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На Сахалине и Курилах 12 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Дарья Пешунова.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально, не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске на неделю полностью перекроют проезд на улице Емельянова. Сахалин в третий раз примет кубок и первенство России по кроссу. В Аниве орудуют мошенники. В Сахалинской области перед судом предстанут трое жителей региона, которых обвиняют в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Как сообщает прокуратура, ущерб от их действий превысил 2 миллиона рублей. По данным следствия, в июле мужчины, используя запрещенные орудия лова, на одной из рек Анивского района выловили горбушу. Из добытой рыбы они заготовили 78 килограммов икры. В ходе дознания обвиняемые полностью возместили нанесенный ущерб. Уголовное дело уже передано в Анивский районный суд для рассмотрения по существу. Сахалинская коммунальная компания сообщает жителям областного центра о ремонтных работах и связанных с ними ограничениях дорожного движения. В данный момент готовится полное перекрытие внутриквартального проезда между аптекой номер 107 и магазинами на улице Емельянова 31/1. Объезд возможен вдоль дома номер 33 по улице Емельянова. Перекрытие будет действовать с 12.00 23 сентября до 17.00 30 сентября. Островитянам также напоминают, что до вечера 24 сентября перекрыт проезд по улице Карьерной в районе домов номер 27 и 29. Кубок и первенство России по кроссу пройдут 26 сентября на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» в областном центре. Как сообщают в Министерстве спорта островного региона, зрители смогут посетить масштабное мероприятие и увидеть выступления больше 100 сильнейших легкоатлетов из 11 регионов страны. Девушки и юноши до 16 и 18 лет, юниоры и юниорки до 20 лет, женщины и мужчины определят лидеров в забегах на 1, 3 и 5 километров. Вход на мероприятие свободный. В Анивском районе жители предупредили о неизвестных, которые звонят и пишут родственникам участников СВО, представляясь сотрудниками администрации. Как сообщили в мэрии, злоумышленники рассказывают о якобы создании мемориала погибшим и просят передать фотографии, а также документы, связанные с гибелью военнослужащего. В администрации подчеркнули, что таким способом данные не собирают. Жители просят не передавать незнакомцам ничего, ни снимки, ни документы, не соглашаться на встречи и сразу прекращать подозрительную переписку или разговор. О подобных случаях рекомендуют сообщать полицию. На домашних матчах клуба РПЛ в рамках Кубка России по футболу будет введена карта болельщика или фан-айди. Об этом говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Опция вступит в силу с 1 октября. Ранее карта болельщика была обязательна для прохода на матчи РПЛ, решающую встречу за Кубок России и игру за Суперкубок России. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас солнечно, плюс 15 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Как посвятить день коту, чтобы ему понравилось? Вот даже такое бывает. Ну, наверное, нужно какой-нибудь билетик в СПА купить и, возможно, сводить в ресторан. Если говорить касаемо кинофильмов, иногда поступают такие запросы. Фильм, где у мужика плохо росла кукуруза, и он полетел в черную дыру. Или мужик полетел в космос и застрял между шкафами. Я думаю, некоторые понимают, что это фильм «Интерстеллар». Если говорить о более актуальных темах, как раз-таки для рабочего дня, как смешно. В смешной форме попросить сокращенный рабочий день. Друзья, ну все, наверное, зависит только от того, насколько у вас юмористический начальник, скажем так. Корень в слове «спасибочки» тоже пытаются некоторые люди найти. Что делать, если я ленивый, но хочу много денег? Друзья, ну здесь как минимум должна быть целеустремленность. И помните, лень — двигатель прогресса. Если ее направить в правильное русло, то, возможно, она как раз-таки станет основоположником вашего финансового положения. С этой информацией мы двигаемся далее. Друзья, всем хорошего настроения. Слушайте музыку на радио АСТВ.

0: регистрация СМИ ЛТУ-27-00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Именно сегодня, друзья, газуем только вперед, хорошо проводим время и узнаем, что у нас там по погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 23 сентября, на территории Сахалинской области. В Ахе временами дождь, 9 градусов тепла, в Тымовском осадки в виде дождя до плюс 12. В Смирных и в Углегорске ожидается 15 градусов, погода без осадков, в Тамари также осадков не предвидится, 17 градусов выше 0. В Чехове, Невельске и Холмске отметка будет равна плюс 18 и без осадков, в Северокурильске также осадков не ожидается, 11 градусов на термометре, в Курильске до плюс 16. Осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков. Максимальная температура 18 градусов, ветер западный от 4 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
5: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная». Колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный». Здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
6: Мир кровли фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: Отдых начинается с дороги.
8: И часть ее стоимости можно компенсировать.
7: В Сахалинской области неработающие инвалиды первой, второй и третьей группы, в том числе инвалиды с детства, один раз в два года могут получить компенсацию расходов на проезд к месту отдыха в России и обратно.
8: Компенсация предоставляется по фактическим расходам или авансам с последующим подтверждением затрат. Учитываются стоимость билетов, обязательные сборы перевозчика и другие предусмотренные расходы.
7: Расчет производится по экономическому тарифу. Проезд на личном транспорте не компенсируется.
9: Скоро зима. Пора менять шины.
10: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром» – лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Сейчас вместе с вами будем двигаться от традиционного, я бы сказал, к нестандартному. Более подробно Анна Гладырь расскажет.
1: Какой вот ты считаешь вид спорта самый крутой?
0: Ну, что значит самый крутой?
1: Ну, для тебя.
0: Самый крутой? Ну, не знаю, футбол, наверное, когда-то смотрел. Сейчас не особо время есть на это. Угу.
1: Ну, обычно это что у нас статусное такое? Это теннис большой, гонки какие-нибудь.
0: Хоккей.
1: На болидах. Да, это, конечно, все здорово, круто. Но начинают потихонечку классические виды спорта уступать таким немножко странным, я бы даже сказала, безумным. Но при этом собирают миллионы фанатов, поклонников и участников, потому что для этого особо тренироваться-то и не надо. Вот отличный пример того, как обычная лень превратилась в спорт с кубками и медалями. Об этом расскажу в выпуске. Спонсор других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации и строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. Стройгазсервис ДВ с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
2: Другие новости.
1: В Южной Корее уже несколько лет проходит официальный чемпионат по абсолютному безделью и созерцанию. Участники собираются в городском парке, присаживаются на коврики и в течение как можно более длительного времени они должны ничего не делать. Вообще. Нельзя спать, нельзя разговаривать, нельзя смотреть в телефон, даже улыбаться нельзя. Суровый, грустный конкурс. Победителем становится тот, кто самый ленивый. Как они это выясняют? А выясняют это они по пульсу. У кого будет самый стабильный и низкий пульс, тот и победил.
0: Ну, конечно, интересные соревнования. Я не знаю, с моим, вот, собственно, постоянным вертением головой я бы точно не смог.
1: Да я бы тоже. Хотя звучит легко, ничего не делайте. Ну, ничего себе, сидеть уже так-то работа. Может, приляжем хотя бы? Но организаторы этого турнира заявляют, что его придумали как арт-протест вообще против бешеного ритма современной жизни и перегрузки информации. И социологи отмечают, что популярность таких странных соревнований, она растет по всему миру. И люди с удовольствием не то что участвуют, а даже наблюдают за чужим спокойствием. Так что, если вы сегодня уже позалипали в одну точку, ничего не делали, считайте, потренировались.
0: Знаешь, я сразу вспоминаю один мем, в котором вот мужчина участвующий, да, мне кажется, он бы стал победителем данного турнира. Это тот самый дядя, который вот на льду лежал.
1: Он спал, это не считается. Техническое,
0: да,
1: поражение. На этом все, друзья, так что можете прямо сегодня в обеденном перерыве устроить мини-турнир в своем офисе. На этом все. Наш спонсор — компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.
2: Другие новости.
3: У меня из окна видно вот такие горы.

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 23 сентября, на территории Сахалина и Курильских островов. В Александровске-Сахалинском и Ногликах временами ожидается дождь, 11 градусов тепла. В Поронайске и Красногорске средняя температура 17 градусов, погода без осадков. В Макарове воздух прогреется до 14 градусов. В Долинске, Охотском и Корсакове в среднем отметка будет равна плюс 19, осадков не предвидится. В Аниве 21 градус, осадков не ожидается. В Малокурильском и Южно-Курильске тоже без осадков, 18 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня 18 градусов на термометре, осадков не предвидится, ветер западный от 4 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы «Сейко» для комфортной работы.
3: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
2: ТРЦ «Аллея Фархудинова, 3».
4: Реклама.
5: 30 сентября. День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. В 2022 году жители Донбасса, Запорожья и Херсона выразили на референдуме о своем желании строить будущее вместе с Россией, о стремлении сохранить свою землю, язык и культуру, своих героев и связь поколений. С тех пор дата 30 сентября напоминает нам о важности единства и сохранении духовных ценностей.
6: С 22 по 30 сентября фиксированная скидка 10% на все угловые и П-образные диваны. Первый мебельный дискаунтер на улице Хомской, 73. Телефон 303-103.
7: В «Матрешке» с 17 по 30 сентября чипсы «Лит Энерджи Чеддер Пармезан» 168,95 – 120 грамм. «Халабон» 279,95 за 1 килограмм.
8: С «Матрешкой» выгодно всегда.
9: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: Красота не требует жертв, она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
11: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
12: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович, ИНН 65. 0116118987. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
13: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
14: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
13: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
14: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
15: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
16: Легенда на радио АСТВ.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Дорогой ценитель низких частот, сейчас я поведаю тебе историю о настоящем гиганте музыкального мира, о контрабасе. Высоченный, солидный, чуть ли не в человеческий рост, стоит себе в углу оркестра, будто важный господин на светском приеме. Корпус из благородного дерева, длинные струны, длинный гриф. Он не суетится, не мельтешит с высокими нотами. Нет, он действует иначе. Контрабас в оркестре – это как фундамент дома. Его не всегда заметно, но без него все развалится. Он держит ритм, задает гармонию, создает ту самую атмосферу, от которой музыка обретает объем и вес. Без него мелодия будет словно без опоры, легкая, но пустая. А с ним сразу появляется глубина, серьезность и какая-то особая теплота. В джазе он весело шагает басовой линией, задавая драйв и настроение. В блюзе стонет и вздыхает, рассказывая истории разбитых сердец. Играть на нем особое искусство. Нужно и силу иметь, и чувство ритма отточено, и слух абсолютный. Пальцы ловко скользят по грифу, смычок касается струны, вот уже зал наполняется этим роскошным обволакивающим звуком. Слушая музыку, прислушайся к нижнему регистру. Если почувствуешь эту мощную, спокойную опору, знай, это трудится контрабас. Главный басовый философ оркестра. Он не кричит, не рвется в центр внимания, но без него мир музыки был бы куда менее основательным.
0: Звуки музыки.

0: Стоп! Снято. Сахалинское время, 13:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Итак, друзья, сейчас узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиники номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-клапроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинские врачи участвовали в разработке требований к санитарным вертолетам. В районе у нетрезвой женщины изъяли квадроцикл. В Южно-Сахалинске на неделю перекроют проезд на улице Емельянова. Сахалинские специалисты санавиации приняли участие в экспертной сессии в Санкт-Петербурге, где обсуждали оснащение санитарных вертолетов Ми-8 и Ансат. Вместе с медиками из других регионов, конструкторами и производителями оборудования островные врачи оценили медицинские модули и отработали сценарий эвакуации. По итогам встречи участники внесли предложение по улучшению оснащения воздушных судов. Сахалинская область вошла в десятку регионов, чей опыт использовали при подготовке рекомендаций. В селе Забайкалец Параныйского района полицейские задержали женщину на квадроцикле без номеров. У водителя заметили признаки опьянения, но проходить медосвидетельствование она отказалась. При проверке выяснилось, что в 2024 году сахалинку уже привлекали к уголовной ответственности за пьяную езду и лишили прав. Теперь против нее возбудили новое уголовное дело. Квадроцикл отправили на специальную стоянку, а нарушительница находится под подпиской о невыезде. С сегодняшнего дня в Южно-Сахалинске готовят полное перекрытие внутриквартального проезда на улице Емельянова. Закроют участок между аптекой номер 107 и магазинами у дома 31/1. Ограничение продлится до 5 вечера 30 сентября. Объехать участок можно вдоль дома номер 33. Работы связаны с заменой теплосетей. До вечера 24 сентября также сохраняется ограничение на улице Карьерной возле домов номер 27 и 29. На Сахалине впервые представили передвижную экспозицию музея Библии. С 25 по 27 сентября ее можно будет бесплатно посмотреть в парке имени Гагарина в Южно-Сахалинске. Выставка разместится в павильоне «Бювет» и будет работать с 11 утра до 9 вечера. Посетителям расскажут редкие здания, исторические артефакты и материалы об истории создания и распространения библейских текстов. После 3 дней в областном центре экспозиция продолжит работу в муниципалитетах региона. В немецком городе Зинген археологи нашли 11 серебряных кельтских монет возрастом около 2000 лет. Их обнаружили под бывшим спортивным полем во время археологических работ перед строительством пожарной части. Для региона находка стала крупнейшим подобным вкладом. Всего в Тюринге известно около 80 таких монет, поэтому одна находка сразу дала больше 10% от общего числа известных экземпляров. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 16 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Сделаю для вас, друзья, небольшую историческую справку касаемо сегодняшнего дня. У нас 23 сентября, и представляете, в 1939 году в этот день в Нью-Йорке во время проведения Всемирной ярмарки была заложена капсула времени, которую должны вскрыть, внимание, через 5000 лет. То есть произошло это 87 лет назад, ну, совсем немножко осталось дождаться. Единственный вопрос, который у меня в голове появляется по данному событию, что... То, что туда положили такого интересного, и какое сообщение оставили тем людям, которые в дальнейшем ее, естественно, откроют. Если говорить о тех моментах, которые немножко удивят нас, так вот, в 2008 году состоялась презентация первой версии операционной системы Android. Друзья, всего 18 лет прошло, а такое ощущение, как будто бы Android существует уже всю мою жизнь, все 35 лет, которые я существую на данной планете. Вот такие вот факты, немножко вместе.

0: друзья, давайте поговорим немного о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, на территории Сахалинской области завтра, 24 сентября, ожидается, в Ахе будет идти дождь, 10 градусов тепла, в Тымовском временами осадки в виде дождя, 12 с плюсом. В Смирных, Чехове, Невельске и Холмске отметка будет равна 16 градусам, погода без осадков. В Углегорске и Тамари на термометре до плюс 14, осадков не ожидается. В Северокурильске 11 градусов, временами дождь, в Курильске также временами осадки в виде дождя, здесь воздух прогреется до 20 градусов. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток дождь, 9 градусов тепла, днем до плюс 19, без существенных осадков. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
1: Полиция напоминает. Чтобы не стать жертвой мошенников, ни при каких условиях не сообщайте по телефону и мессенджерам данные банковских карт. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не будут требовать переводить деньги на другие счета и оформлять кредиты. Операторы портала госуслуг и сотовой связи не требуют сообщать СМС-коды. С такой просьбой к вам могут обратиться только мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат Авторента для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
7: Скоро зима. Пора менять шины?
8: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром» – лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная, 168/4. Телефон 300-168.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: осень на АСТБ.
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно.
2: Ведь я тебе душу, душу, душу.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент Кингтони, Мастак, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском временами ожидается дождь, 12 градусов тепла. В Ногликах и Макарове также до плюс 12, здесь без осадков. В Поронайске кратковременные дожди, 13 градусов на термометре. В Красногорске и Долинске ожидается до плюс 15, осадков не предвидится. В Охотском, Корсакове и Иваниве отметка будет равна 17 градусам, осадков не ожидается. В Малокурильском и Южно-Курильске временами дождь до плюс 20. В Южно-Сахалинске завтра ночью ожидается дождь, 9 градусов на термометре, днем без существенных осадков, до плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
7: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
8: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161187. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
9: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41 51 31.
10: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12.00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Лицей 65. Растим не шаблонных детей. Запись по телефону 28 99 95. 28 99 95.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: в областной столице 14 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Итак, друзья, сейчас узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В селе Красногорском медведь напал на собаку возле частного дома. Южно-Сахалинская гимназия заключила соглашение с московской школой. В Троицком с 24 сентября начнут тестовый запуск отопления от новой газовой котельной. В селе Красногорском медведь напал на собаку возле частного дома. Случай произошел на улице Вокзальной. По словам местной жительницы, пенсионер вышел во двор с двумя собаками и увидел возле гаража большого черного медведя. Один из псов бросился на зверя, после чего хищник утащил овчарку. Позже охотники обнаружили следы животного и часть питомца. Сейчас специалисты отслеживают перемещение медведя. Гимназия номер 3 Южно-Сахалинская и Московская школа номер 1161 договорились вместе развивать школьные музеи. Соглашение подписали во время межрегиональной встречи педагогов. Первым общим проектом станет архивное исследование. Школьники будут искать родственников и потомков морского офицера Александра Максимова, чье имя носит музей гимназии. Педагоги двух учреждений сотрудничают уже около 3 лет. В селе Троицком с 24 по 27 сентября проведут пусконаладочные работы на новой газовой котельной. Специалисты проверят оборудование на максимальных режимах и в тестовом формате подадут теплоноситель в многоквартирные дома и социальные учреждения. За эти дни плата за отопление начисляться не будет. Работа необходима для подготовки системы теплоснабжения к стабильной работе в отопительный сезон. Команда школы номер 1 Поронайска участвует в финале президентских спортивных игр, который проходит во Всероссийском детском центре «Орленок». Сахалинскую область представляют 6 юношей и 6 девушек, победителей регионального этапа. В финале выступают команды из 78 регионов страны. Перед началом состязаний участники встретились с олимпийскими чемпионами Александром Москаленко и Мариной Бабешиной. Главный приз – Кубок президента России, а школа-победитель получит грант на развитие спортивной инфраструктуры. В Тульской области запустили первый в России завод по производству автоматических трансмиссий. Предприятие работает в индустриальном парке «Узловая» и входит в комплекс «Хавал». Площадь нового производства больше 35 тысяч квадратных метров. Будут выпускать более 180 тысяч коробок передач в год. На заводе создали около 500 рабочих мест. Производство автоматизировано. Сборочные процессы выполняют с минимальным участием человека. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 17 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Игорь Орлов.
1: Знаете, друзья, вспоминая студенческие времена, я, конечно же, понимаю, что боль любого студента — это конспектирование какого-то материала, когда нужно огромное количество, так сказать, информации через себя пропустить и все это еще и выложить, точнее, основные моменты выложить как раз-таки у себя в тетрадке, да еще и под проверку своего преподавателя. Так вот, как будто бы данный вопрос тоже стараются сейчас решить или даже уже решили. В России создали машину для написания конспектов, друзья. Она полностью повторяет почерк человека. Достаточно закрепить на специальной подложке лист формата А4 или А5, вставить свою ручку, указать нужный текст и запустить процесс. Нужно всего лишь установить приложение на смартфон. Алгоритму можно скормить несколько фотографий своего почерка, чтобы машина полностью повторяла его. За решение головной боли всех студентов просят, в районе 20 тысяч рублей. Друзья, если вы заинтересовались данным моментом, серфите интернет, ищите, как это приобрести. И вообще, конечно же, лучше собственными ручками все это делать, потому что конспектировать, насколько я знаю, преподаватели просят не для того, чтобы вы всю эту информацию взяли и переписали с учебника, а для того, чтобы у вас в голове побольше отложилось. Поэтому задумайтесь изначально, а потом решайте, надо вам или нет. А мы двигаемся далее и, конечно же, с музыкой.

0: старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Если вы не заметили, друзья, осень продолжается, и независимо от времени года, всегда есть какие-то спортивные мероприятия. Именно о них прямо сейчас нам Владимир Литвинов и расскажет.
2: Добрый день, друзья! Всем физкульт-привет! Салют, Игорь! Слушайте в этом выпуске. «Авангард» потерпел третье поражение подряд в чемпионате континентальной хоккейной лиги. Сборная России по спортивной гимнастике выступит на чемпионате мира в нейтральном статусе по решению организаторов. Карту болельщиков «Фан Айди» введут и на матчах Кубка России по футболу.
0: На старте!
2: Итак, омский «Авангард» проиграл третий матч подряд в текущем сезоне континентальной хоккейной лиги. Накануне «Ястребы» на выезде потерпели крупное поражение от нижегородского «Торпедо» со счетом 1-5. Шанхайские «Драконы» провели первый матч в чемпионате на СКА-арене в Санкт-Петербурге, которая является для китайского клуба домашней. «Драконы» принимали автомобилисты из Екатеринбурга и вырвали победу со счетом 3-2. Еще в одном матче казахстанский «Барыс» в гостях разгромил московское «Динамо» 4-1 и благодаря победе вышел на третье место в Восточной конференции лиги. Российские гимнасты на чемпионате мира в Нидерландах будут выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна. Как сообщила тренер Валентина Родионенко, Федерация гимнастики Нидерландов прислала заявление о том, что правительство и проводящая организация решили, что спортсмены из России будут

0: выступать в нейтральном статусе. Чемпионат мира по спортивной гимнастике состоится в Роттердаме с 17 по 25 октября. На турнире будут разыграны первые олимпийские лицензии. Предварительную заявку женской сборной вошли Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Алена Глотова, Анна Калмыкова, Милана Каюмова и Людмила Рощина. Карту болельщика Fan ID введут на стадионах клубов российской премьер-лиги в Кубке России с 1 октября. Это следует из распоряжения правительства Российской Федерации от 22 сентября. До этого система карты болельщика работала только на чемпионате российской премьер-лиги, а также распространялась на финал Кубка России и матч за суперкубок страны. Закон о Fan ID, напомню, вступил в силу с 1 июня 2022 года. С марта 2023 без карты болельщика нельзя посетить матчи чемпионата России, а также финальный матч Кубка страны. Это требование распространяется на всех зрителей, включая детей. При этом ограничения не действуют на клубы из первой, второй лиг и других дивизионов, так как их стадионы не оснащены технически для внедрения системы Fan ID. Активные болельщики большинства всех клубов российской премьер-лиги, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей, где действует карта болельщиков. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
1: На старте на радио АСТВ.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидаются осадки в виде дождя, до 10 градусов тепла на термометре, в Тымовском плюс 12, временами дождь. В Смирных, Чехове, Невельске и Холмске будет до плюс 16, осадков не предвидится. В Углегорске и Томари тоже без осадков, отметка будет равна 14 градусам. В Северокурильске ожидается 11 градусов, временами дождь. В Курильске воздух прогреется до плюс 20, осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток дождь, 9 градусов на термометре, днем до плюс 19 без существенных осадков. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
7: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
8: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
9: «Just Time» возвращается в новом свете. 3 октября в 18.00 – концертный зал «Симфония». Программа «Новый такт». Тот же блистательный состав, но абсолютно иное дерзкое звучание. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
10: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
11: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Тренером почему вы бы могли стать? Вот Андрей сообщение. Тренер по фигурному поеданию пельменей левой рукой. Но он, похоже, выписывает, знаешь, как девушки с ленточками, да, да, да, да. Ля, как могу.
2: Вилочкой, вилочкой с оттопыренным мизинчиком.
1: И в конце завершающее. Ням.
2: Салфеточкой так себе уголки.
1: Пусть будет, да-да-да-да. Зачем салфеточкой? Это же пельмени, футбол. Или маечкой, да? Красота.
2: Аж пельмешек захотелось.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу. Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
4: Ваш выбор верный.
3: И экономный.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском временами дождь, 12 градусов на термометре, в Ногликах и Макарове до плюс 12 также, осадков здесь не предвидится. В Поронайске кратковременные дожди, 13 градусов на термометре, в Красногорске и Долинске ожидается до плюс 15, осадков не предвидится. В Охотском, Корсакове и Иваневе на термометре в среднем будет до плюс 17, погода без осадков. В Малокурильском и Южно Курильске временами дождь, 20 градусов на столбике термометра. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток ожидается дождь, 9 градусов тепла, днем без существенных осадков до плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6-7.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: В «Матрешке» с 17 по 30 сентября. Молоко «Утро Родины» российское 3,2%, 119,95 за 1 килограмм. Рис «Увелка» круглозерный в пакетиках, 136,95 за 400 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
9: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
10: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611898. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Ну что, друзья, настало время поговорить о чем-нибудь полезном. Предупреждаем водителей областного центра, что в связи с плановым отключением электроэнергии ориентировочно до 18.00 не работает светофорный объект на пересечении улиц Холмская и Памятная. Будьте внимательны на данном участке пути. Также напоминаем, что на участке улицы Карьерная от дома номер 27 до дома номер 29 сегодня временно ограничили движение автотранспорта в связи с работами по замене сети. Ограничения продлятся до вечера четверга. Учитывайте данную информацию, заранее планируйте маршруты, друзья, обязательно соблюдайте правила дорожного движения и, конечно же, слушайте радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгала на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 65.

0: 15.00 на Сахалине.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиники номер один и РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером – также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На мысе Великан испытали беспилотник для контроля за природными территориями. Ученый из Беларуси приехал на Сахалин изучать редкие породы островной древесины. В Корсакове прошла онлайн-встреча, посвященная исследователям Дальнего Востока. Специалисты протестировали новый беспилотник для охраны природных территорий. Испытания прошли на территории мыса Великан. Аппарат позволяет инспекторам получать изображения с камеры в режиме реального времени и обследовать большие участки, включая труднодоступные места. Технологию планируют использовать для контроля состояния особо охраняемых природных территорий и выявления возможных нарушений. На Сахалин приехал ученый из Минска для изучения островной растительности и сбора образцов древесины. Специалист Белорусского государственного технологического университета Василий Ермолович вместе с сотрудниками дирекции по охране природных территорий посетили памятник природы мыс Птичий. Во время экспедиции исследователи изучили древесные породы, которые растут в условиях морского климата, сильных ветров и высокой влажности. Собранные материалы пополнят ксилотеку университета в Беларуси, научную коллекцию, где хранятся более 7000 образцов древесины со всего мира. В администрации Корсаковского округа прошла онлайн-встреча, посвященная исследователям и государственным деятелям, связанным с освоением Дальнего Востока. Мероприятие организовал историко-географический клуб имени Неблескова школы номер 26 Южно-Сахалинска. Во встрече участвовали представители Корсакова, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Иркутска, Елутеровска, Солигалича, Запрудни и Заволжска. Участники представили доклады о Михаиле Корсакове, Геннадии Невельском и Николае Муравьеве-Амурском, а корсаковцы рассказали об экспедиции по местам, связанным с жизнью Михаила Корсакова. Жители России выбирают населенные пункты, которые смогут получить мобильный интернет в 2027 году. Голосование продлится до 8 ноября. Участвовать могут все совершеннолетние граждане, выбирая деревни, села и другие небольшие населенные пункты с населением от 100 до 1000 человек из своего региона. Отдать голос можно через портал госуслуг или отправить письмо в Минцифры. В населенных пунктах, которые наберут больше всего голосов, установят базовые станции для мобильной связи и высокоскоростного интернета. Ученые из Саратова и Санкт-Петербурга разработали способ выращивать светящиеся наночастицы непосредственно внутри тонких полимерных волокон. Такие материалы могут использоваться в умной одежде и гибких экранах. Вместо того, чтобы сначала создавать наночастицы, а потом соединять их с волокном, исследователи сформировали их прямо внутри материала. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечный, 17 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Игорь Орлов.
1: Напоминаю вам, друзья, что если вы находитесь в поиском постоянной и свежей, и самое главное, актуальной информации, то вам на сайт stv.ru и также в телеграм-канал stv.ru Сахалин и Курилы. Именно в этих источниках вы сможете найти все о том, что происходит на территории наших замечательных островов. Начиная от каких-то мероприятий, собственно, изменений даже в законодательстве и заканчивая, конечно же, происшествиями. Читайте то, что для вас более приемлемо и, самое главное, актуально. Просвещайтесь, будьте в курсе всех событий, слушайте радио АСТВ.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Артик и Асти подготовили для нас работу о бытовых нуждах. Песня называется «Лампочки», друзья. Это то самое приспособление, которое есть у каждого из нас с вами дома. Мы двигаемся далее. Давайте немного поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, на территории Сахалинской области в Ахе ожидаются осадки в виде дождя. На термометре 10 градусов. В Тымовском временами дождь до плюс 12. В Смирных, Чехове, Невельский, Холм воздух прогреется до 16 градусов, осадков не предвидится. В Углегорске и Тамари ожидается до плюс 14. Осадков не ожидается. В Северокурильске временами дождь, 11 градусов на термометре. В Курильске до плюс 20, временами осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток будет 9 градусов. Возможен дождь, днем без существенных осадков, до плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
4: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
1: Радио АСТВ, 25 лет, ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске, 49-16-23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Поди в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Другие новости.
1: Ну что, друзья, нас повсеместно и везде окружает огромное количество техники, включая гаджеты, какие-то всевозможные приколюшки, да, которые нам вроде как и помогают жить, а вроде нет. Ну вот подробнее сейчас Анна Гладырь нам все расскажет.
2: Всем привет, миллениалы, помните вот эту вот реклама? Умные все стали, вам не угодишь. Вот уже пора и нам так говорить, потому что действительно вокруг у нас умные дома, умные часы, умные весы. Все умные, кроме нас. Да и вот, задумывались ли вы, что в попытках сделать свою жизнь идеальной, здоровой с помощью технологий, мы довели себя до нового вида стресса? Оказывается, наши гаджеты начали нами манипулировать, а мы и рады подчиняться. Вот оно, начинается потихонечку восстание пока что наручных часов. Вот об этом и поговорим. Как гаджеты захватили власть над нашим настроением, слушаем внимательно. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август», высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август», эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: В нашем обиходе появился новый термин «тревога умных часов». Это психологический феномен, когда человек начинает оценивать свое самочувствие не по реальным ощущениям, а по графикам на экране своего гаджета. Провели опросы, выяснили, значит, что умный браслет утром показывает, например, что вы плохо спали или не добрали фазы глубокого сна, и вы весь день будете чувствовать себя разбитым, даже если проснулись, в принципе, в нормальном состоянии. Потому что мозг верит гаджету больше, чем собственному телу.
1: Это прям какой-то своеобразный эффект плацебо, только с гаджетами.
2: Только наоборот. Обычно от плацебо тебе легчать должно.
1: Ну, не всегда.
2: А тут наоборот.
1: Тут зависит от того, во что поверишь, наверное, вот так.
2: Ну, в общем, исследователи из Калифорнийского университета рекомендуют устраивать всяким умным часам и фитнес-браслетам регулярные бойкоты. Потому что если вы чувствуете, что норма в 10 тысяч шагов или идеальный индекс массы тела или идеальное время сна превращаются у вас уже в навязчивую идею, вы регулярно проверяете все эти графики и показатели, то снимайте часы хотя бы на выходные, потому что ваше тело и без них прекрасно знает, что оно устало или что оно отдохнуло, без всяких датчиков и напоминаний. Нам этот лишний стресс абсолютно ни к чему.
1: Но я как старый дед скажу просто, друзья, помните, что часы в первую очередь должны показывать время.
2: На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Знаете, друзья, вот в данной ситуации довольно мотивационная музыкальная композиция под названием «Весна» звучит в нашем эфире. Мотивирует она на то, что нам нужно сейчас дожить эту осень, пережить холодную зиму и снова потихонечку начнет теплеть. С этой мыслью можно, я так думаю, продолжать. Ну а что в плане погоды ожидает на завтра, разберемся прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском временами ожидается дождь, на термометре до плюс 12. В Ногликах и Макаре осадков не предвидится, в среднем будет также 12 градусов выше 0. В Поронайске ожидаются кратковременные дожди, 13 градусов на термометре, в Красногорске и в Долинске температура воздуха будет равна плюс 15, погода без осадков. В Охотском, Корсакове и Ваниве воздух прогреется до 17 градусов, здесь осадков не ожидается. В Малокурильском и Южно-Курильске временами дождь, 20 градусов на термометре. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток ожидается дождь, 9 градусов выше 0, днем плюс 19 без существенных осадков. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Сибета в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
5: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
6: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Охи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
7: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12:00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Лицей 65. Растим не шаблонных детей. Запись по телефону 28-99-95. 28-99-95.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Ну что, друзья, на этом настало мое время с вами прощаться. Желаю вам отлично провести остаток этого дня. Друзья, обязательно найдите для себя какие-нибудь интересные занятия на вечер после работы. Возможно, это даже будет обычный отдых. У микрофона был Игорь Орлов. До новых встреч. Услышимся на радио СТВ.

0: Я точно знаю, как нам быть вместе с вами. Мы двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине. Курилах уже 16 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Полина Кобелева. Здравствуй.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине раскрыли схему мошенничества с наследством на 55 миллионов рублей. В Дальнем открыли новый бульвар с велодорожкой и освещением. Во областном центре ограничат движение на пересечении улиц Круговой и Хлебной. В Ахе вступил в силу приговор по делу о попытке незаконно завладеть наследством стоимостью 55 миллионов рублей. Следствие установило, что четверо жителей Сахалинской области подготовили фиктивный договор займа и пытались через суд взыскать крупную сумму с родственников умершего мужчины. В схеме участвовала бывший нотариус, заверившая документ. Осужденным назначили наказание от 2 до 4 лет лишения свободы и штрафы. После рассмотрения жалобы суд дополнительно конфисковал телефоны, которые использовались при совершении преступления. В селе Дальнем появился новый бульвар для прогулок жителей. На территории оборудовали пешеходную зону и велодорожку, установили скамейки, урны, освещение и систему видеонаблюдения. В ближайшее время появятся качели. Проект будет продолжен в следующем году. Его дальнейшее развитие выбрали сами жители. В Южно-Сахалинске 25 сентября временно ограничат движение на пересечении улиц Круговой и Хлебной. С 9 утра до 16 часов перекресток будет полностью закрыт для проезда. Причина – работы по переустройству водопропускной трубы. Автомобилистов просят заранее учитывать изменения и выбирать другой маршрут. На улице Котикова в Южно-Сахалинске ликвидировали контейнерную площадку для сбора мусора. С 5 сентября на ряде улиц островной столицы региональный оператор забирает мешки прямо от границ участков. Теперь у собственников больше нет необходимости относить мусор на площадку, которая, к тому же, регулярно становилась местом несанкционированного сброса отходов и вызывала многочисленные жалобы горожан на захламление территории. В Воронеже создали первый в России передвижной карильон – музыкальный инструмент с большим набором колоколов. Раньше в стране были стационарные концертные карильоны, а передвижного не существовало. Его изготовила воронежская колокольная фабрика «Вера». И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 17 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Добрый день, Сахалин и Курилы. Вот и наступила моя пятичасовая смена. Скажем большое спасибо Игорю Орлову, что он задал нам направление на позитивный вечер. Я вот, в свою очередь, обещаю сохранить этот же настрой, хотя давайте так договоримся. Предлагаю с каждым часом разгонять градус настроения все больше и больше. Что нас с вами ждет? Актуальные новости, новости, которые помогут разгрузить голову, также много хитовой музыки и 2 часа легендарных треков, которые оставили след в истории. Но это все позже. А сейчас предлагаю послушать новый трек от Анны Немчика и «Дава» под названием «Плавит» в эфире Первого областного.

Кто-то слушал нас с родителями. Теперь слушает с детьми. Радио АСТВ. Хорошая привычка на 25 лет.

0: Эта песня не нуждается в представлении. Все-таки Numb — это легендарный трек Linkin Park, и она немного вернула нас с вами в 2003 год, но я предлагаю возвращаться обратно в настоящее время, чтобы поговорить о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, в Ахе пройдет дождь, синоптики обещают до плюс 10. В Тымовском временами пройдет дождь, температура поднимется до плюс 12. Смирных без осадков, потеплеет до плюс 15. В Углегорске и Томари осадки не ожидаются, здесь воздух прогреется до плюс 13. В Чехове, Невельске и Хомске без осадков до плюс 16. В Северо-Курильске временами пройдет дождь, до 11 градусов тепла. В Курильске временами дождь, потеплеет до плюс 20. В Южно-Сахалинске ночью дождь, плюс 7, плюс 9. Днем без существенных осадков, плюс 17, плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 67.
5: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
7: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: студии Анна Гладарь. Она пришла к нам с очередной интересностью, возможно, каким-то вопросом, а может быть, чем-то полезным. Анна, расскажи, что сегодня у тебя.
1: Да, есть у меня вопросик. Трепещет ли ваше сердечко, когда вы заходите в канцелярский магазин?
0: О, да.
1: Мне неприлично уже лет, но каждый раз, когда попадаешь в такое царство блокнотиков, каких-то ручек, тетрадок, смотришь на это, пускаешь скупую слезу, что почему в мое время в школе не было всего такого, и это все хочется купить.
0: Обязательно. А у тебя есть вот эти вот блокнотики, которые ты купила и не начала?
1: Нет, я героически, стоически держусь и не беру, потому что я понимаю, что мне это не нужно. Но вот если мы такие не одни... А мы не одни.
0: Наверняка.
1: Да, потому что есть такой настоящий психологический феномен, и у которого есть объяснение даже, почему нам хочется скупать все эти красивые, чистенькие, миленькие, особенно с котиками или еще какими-то...
0: Ой, розовенькие, с цветочками.
1: Кажется, я знаю, куда я пойду после работы. Мне кажется, так вот мужчины на дроме смотрят тачки, как мы смотрим вот эту всю красивую канцелярию. В общем, об этом феномене поговорим. Зачем нам эти красивые блокноты нужны, почему мы их так страстно желаем. Спонсор других новостей — компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультация, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
2: Другие новости.
1: Ученые это все о нас знают и уже даже детально изучили эту странную любовь взрослых людей к канцелярии. Оказывается, покупка нового чистого блокнота или какой-то ручки – это не про канцтовары. Просто наш мозг воспринимает это как покупку новой идеальной жизни.
0: Так вот почему я боюсь в новом блокноте записи начинать, да? Вот.
1: Да. Ты не хочешь портить свою новую замечательную жизнь.
0: Да, тут что-то она не начинается, не понимаешь, что происходит.
1: Так может, пора просто начать писать.
0: Походу.
1: В общем, немножечко вперед мы забегаем, но вот в момент оплаты, когда мы вот все купили, это мое, у нас выделяется мощная порция гормона предвкушения дофамина. Нам кажется, что вот как только мы эту первую страничку откроем, мы тут же станем суперпродуктивными, начнем учить английский, запишемся в зал и наведем порядок в делах. И блокнот — это как символ надежды на лучшую версию себя.
0: То есть это в мире канцелярии понедельник, да?
1: Да. Но только такой приятный понедельник.
0: Да.
1: И психологи шутят, что именно поэтому мы так часто и забрасываем свои новые какие-то ежедневники и блокнотики на третьей странице, потому что магия предвкушения проходит, и начинается рутина. Все, он уже не новый.
0: Его нужно заполнять постоянно, писать, да, там что-то.
1: И чтобы вот эта покупка нового блокнота, если вы не сдержались, себя оправдала, то эксперты советуют не ждать вот этого понедельника или какого-то идеального момента, а делать первую запись вот прям в магазине.
0: О.
1: Вот даже если это будет список покупок или каракуль, но только купить его перед этим не забудьте. В общем, не ругайте себя за лишнюю какую-то красивую ручку, тетрадку, разрешите себе мечтать, планировать, и пусть все ваши грандиозные цели, которые вы запишете в этот очередной красивый блокнот, обязательно сбудутся. На этом все. Спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Тренером почему вы бы могли стать? Вот Андрей сообщение. Тренер по фигурному поеданию пельменей левой рукой. Но он, похоже, выписывает, знаешь, как девушки с ленточками, да, да, да, да. Оля, ля как могу.
2: Вилочкой, вилочкой с оттопыренным мизинчиком.
1: И в конце завершающий.
2: Ням. Салфеточкой так себе уголки.
1: Пусть будет, да-да-да. Зачем салфеточкой? Это же пельмени, футбол или маечкой, да? Красота.
2: Аж пельмешек захотелось.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: проект, который буквально разорвал соцсети под названием «Анкара Эхос» с треком «Бенни Олл» прозвучал прямо сейчас в эфире Первого областного. Ну а мы давайте переключимся с вами на прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «King Tony», «Mustang», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Nordberg» и «Mobil Service». Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, в Александровске-Сахалинском временами пройдет дождь, температура поднимется до плюс 12. В Ногликах без осадков синоптики обещают до плюс 11. В Поронайске пройдут кратковременные дожди, здесь до плюс 13. В Красногорске и Долинске без осадков воздух прогреется до плюс 15. В Макарове осадки не ожидаются, до 12 градусов тепла. В Охотском без осадков потеплеет до плюс 17. В Корсакове и Аниве без осадков до 16 градусов со знаком плюс. В Малокурильском и Южнокурильске временами пройдет дождь, столбик термометра поднимется до плюс 20. В Южно-Сахалинске ночью пройдет дождь, плюс 7, плюс 9, днем без существенных осадков, плюс 17, плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
4: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея. Места для прогулок с собаками. Экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Легенда на радио АСТВ.

эфире радио СТВ один из самых топовых треков у диджея Тиеста под названием «The Business». И вот что забавно, несмотря на название, никакого бизнеса в привычном смысле здесь нет. Песня вообще про отношения, про человека, который устал от пустых обещаний и предлагает говорить на чистоту. Либо мы вместе, либо каждый идет своей дорогой. А сам трек в 2020 году стал для Тиеста настоящим возвращением в большую поп-музыку и одним из его самых узнаваемых хитов последних лет. Так что, если сегодня вам кто-то говорит, нам надо серьезно поговорить, главное, не пугайтесь, возможно, это просто повод включить погромче музыку. Ну а мы продолжаем, это радио СТВ и хорошая музыка в его эфире.

0: Потанцевали вместе с вами под Олечку Бузову, инстасамку, ну а теперь в бодром настроении двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах уже 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колпрактолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Красногорске продолжают искать медведя, который напал на собаку. В Анивском районе задержали мужчину, укравшего велосипед и автозарядку со стройки. В Корсакове завершили ремонт историко-краеведческого музея. В селе Красногорском продолжаются поиски медведя, который напал на собаку возле частного дома. Лесничие обследовали территорию и прошли по следам зверей. Хищника удалось обнаружить в лесу, однако он скрылся. Повторных появлений после происшествия специалисты не зафиксировали, но дежурство продолжается. Во время проверки рядом нашли безнадзорных собак и оставленный для них корм. Специалисты отмечают, что именно это могло привлечь животное к жилому сектору. При появлении медведя рядом с домами жителей просят сообщать по номеру 112. В Анивском районе полицейские раскрыли кражу со стройки частного дома. Подозреваемым оказался 50-летний местный житель с ранее аналогичными судимостями. По данным полиции, он проник на участок и забрал пускозарядное устройство для автомобиля и детский велосипед общей стоимостью около 18 тысяч рублей. Похищенное имущество мужчина продал, однако вскоре был установлен сотрудниками уголовного розыска. В Корсакове завершили ремонт историко-краеведческого музея. Во время обновления специалисты работали с особым вниманием, так как здание требовало восстановления из-за возраста. Пока шли работы, сотрудники проводили мероприятия на выезде, а музейные коллекции хранились в упаковке. Сейчас готовится возвращение экспозиций и открытие обновленного пространства для посетителей. На Сахалине зафиксировали рекордный урожай хвойных семян. Работники Центрального лесного хозяйства вспоминают, что последний раз столь обильный урожай был в 2018 году, и тогда собранных запасов хватило на несколько лет. В этом году уже собрали 1560 килограммов шишек лиственницы. Сейчас весь собранный материал доходит до нужной кондиции. Шишки дозревают на специальных стеллажах, их два раза в сутки переворачивают, чтобы они не перегревались. Уже в следующем сезоне полученный семенной фонд будет использован для искусственного лесовосстановления. Ученые Московского авиационного института и Самарского университета разработали импульсный плазменный двигатель для наноспутников массой до 10 килограммов. Он позволит небольшим аппаратам активнее менять орбиту и может использоваться для создания целых спутников и группировок. Клапан установки рассчитан более чем на миллион циклов работы, а спутник с таким двигателем сможет выполнять до 300 часов активных маневров. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 17 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: С 2014 года в России зафиксировано более 20 случаев вооруженного нападения в учебных заведениях, повлекших за собой ранения и гибель людей. Движения «Колумбайн» и «Скулшутинг», признанные террористическими, стали синонимами трагедии. Терроризм начинается с одного неверного шага, одного решения, продиктованного гневом или отчаянием. Но никакие проблемы нельзя решить путем жестокости. Уделяйте больше внимания детям, их взаимоотношениям со сверстниками. Учите детей общению с людьми вне интернета. В случае замкнутости ребенка обратитесь за помощью к специалисту. Не храните огнестрельное и холодное оружие в местах, доступных для ребенка. Станьте для своего ребенка другом.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой привет с Халины Курилы. Ну что ж, зарядились под песню Taylor Swift «Shake It Off». Это вообще та песня, которую можно включать всякий раз, когда чужое мнение начинает слишком громко звучать в голове. И, кстати, Тейлор написала этот трек после того, как столкнулась с огромным количеством критики и внимания со стороны прессы. И идея песни как раз в том, чтобы перестать зацикливаться на чужих словах и просто стряхнуть их с себя. И знаете что? Иногда это действительно лучший план на день. Не объяснять, не спорить, не доказывать. Вот просто включить музыку и двигаться дальше. А это точно у вас получится, слушая эфир Первого областного. Впереди Тайга и планы на завтра. Делайте приемники погромче.

0: И открывается. Если человек не выходит, то могут вызвать полицию. В общем, Нью-Йорк официально превратил поход в туалет в квест «Успей до финального босса за 10 минут». Джеки Чан стал казахом ради рекламы местного банка. В новом ролике актер превращается в Джеки Жана и получает золотую банковскую карту. Финал тоже в его стиле, с экстремальным трюком, будто вырезанным из старого боевика. Похоже, Джеки Чан освоил главный принцип рекламы. Если не можешь просто оформить карту, сделай это с погоней, трюком и взрывом. Не поленитесь, я настоятельно рекомендую поискать этот ролик в интернете. Это вообще шедевр современной рекламы, который вас точно позабавит. Кстати, интересная история из Сахалинской области. Сюда из Минска приехал ученый Василий Ермолович. Он специалист по древесине и лесам. Задача у него вполне конкретная – изучить местные деревья и собрать образцы для ксилотеки Белорусского государственного технологического университета. Это такая научная коллекция древесины. Сейчас там уже больше 7 тысяч образцов со всего мира. На Сахалине ученого особенно заинтересовали местные пиктовые леса и кулисский бамбук. А собирать материал планируют аккуратно, без вреда, естественно, для природы. Пожелаем ему удачи. Я уверена, он много найдет материалов и сделает хорошие, интересные открытия. Спонсор программы «Интершум» – строительная газовая компания. Специальное предложение для жителей СНТ. Скидка 15% на газификацию под ключ. От оформления документации до сдачи объекта. Оформление газификации по трехсрочному соглашению для компенсации затрат. Просто заключите договор уже сегодня. Строительная газовая компания, телефон 41-51-31.
1: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: Знаете, друзья, предлагаю всем нам брать пример с Марго Нуара и Александры Чистяковой. Их такой позитивный настрой и желание брать от жизни максимум – очень заразная штука. Давайте сейчас поговорим о погоде и узнаем, что же завтра нас ждет за окном. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, в Ахе пройдет дождь, температура поднимется до плюс 10. В Тымовском временами дождь, потеплеет до плюс 12. В Смирных осадков не ожидается, здесь до плюс 15. В Углегорске и Томари также без осадков, до 13 градусов со знаком плюс. В Чехове, Невельске и Холмске без осадков, потеплее до плюс 16. В Северо-Курильске временами дождь, здесь до плюс 11. В Курильске также временами пройдет дождь, потеплее до плюс 20. В Южно-Сахалинске ночью дождь, плюс 7, плюс 9. Днем без существенных осадков, плюс 17, плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Снегоходы и квадроциклы «Стелс» и «Сигвей» в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в «Старт ДВ». Телефон 25 99 55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
8: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
7: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
8: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Тренером почему вы бы могли стать? Вот Андрей сообщение. Тренер по фигурному поеданию пельменей левой рукой. Но он, похоже, выписывает, знаешь, как девушки с ленточками, да. Оля, ля как могу.
2: Вилочкой с оттопыренным мизинчиком.
1: И в конце завершающий. Ням.
2: И салфеточкой так себе уголки.
1: Пусть будет, да. Зачем салфеточкой? Это же пельмени, футбол или маечкой, да? Красота.
2: Аж пельмешек захотелось.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
4: Ваш выбор «Верный».
3: И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладри, это «Другие новости». Как мы обычно выбираем место, в котором хотим провести отпуск? Большинство открывают сайты, ищут популярные отели «Все включено» или составляют подробный маршрут по главным достопримечательностям из интернета. Но в мире туризма зародился абсолютный тренд, который заставит вас выбросить все карты и навигаторы. Этот тренд обещает вернуть нас в то самое детское чувство настоящего открытия. Об этом расскажу. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. В соцсетях набирает дикую популярность феномен под названием «Lost Tourism» или «Контролируемое заблуждение». Суть проста. Путешественники прилетают в совершенно незнакомый город, сознательно выключают смартфоны, убирают карты и идут гулять, куда глаза глядят, полагаясь только на интуицию, ну или случайные подсказки местных жителей.
1: Другие новости.
2: Социологи провели опрос среди таких смельчаков и выяснили потрясающие цифры. Около 80% туристов заявили, что самые яркие впечатления – уютные кофейни и невероятные виды – они нашли именно тогда, когда окончательно потерялись. Психологи подтверждают, отказ от жесткого планирования снижает уровень тревожности и дарит мозгу мощный выброс дофамина от эффекта новизны. Так что хотя бы раз в жизни позвольте себе заблудиться в новом месте. Это очень весело. Но главное – заблудиться контролируемо. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Самое время поговорить о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, в Александровске-Сахалинском временами дождь, температура поднимется до плюс 12. В Ногриках без осадков, синоптики обещают до плюс 11. В Поронайске пройдет кратковременный дождь до 13 градусов со знаком плюс. В Красногорске и Долинске без осадков потеплеет до плюс 15. В Махарове осадки не ожидаются, здесь до плюс 12. В Охотском без осадков до 17 градусов со знаком плюс. В Корсакове и Аниве осадки не ожидаются. Ожидаются потеплеет до плюс 16. В Малокурильском, Южно-Курильске временами дождь, воздух прогреется до плюс 20. В Южно-Сахалинске ночью дождь, плюс 7, плюс 9, днем без существенных осадков, плюс 17, плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Террористические организации все чаще используют интернет для пропаганды своих идей, вербовки новых участников группировок, призывов к осуществлению террористических актов и вовлечения в преступную деятельность. Помните, за пропаганду терроризма, пересылку материалов и постов, пропагандирующих террористическую деятельность, предусмотрена уголовная ответственность, огромные штрафы и лишение свободы. Даже частная переписка в мессенджерах, в которых оправдывается идеология терроризма, уголовно наказуема. Используй интернет законно. Скажи «нет» пропаганде насилия, терроризма и экстремизма.
3: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
4: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
5: Часть расходов на коммунальные услуги можно вернуть.
6: В Сахалинской области отдельные категории граждан получают ежемесячную компенсацию затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.
5: Это ветераны, многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, реабилитированные граждане, а также отдельные категории молодых и студенческих семей.
6: Размер выплаты рассчитывается индивидуально с учетом состава семьи, площади жилья, тарифов и нормативов потребления.
5: Подать заявление можно в Центре соцподдержки по месту жительства или через госуслуги. Меры социальной поддержки могут быть ближе, чем кажется.
7: Скоро зима. Пора менять шины.
8: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
9: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12.00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Лицей 65. Растим нешаблонных детей. Запись по телефону 28-99-95. 28-99-95.
10: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: уверена, сейчас вы рассекаете по городу, Патрик, город 312, и наслаждаетесь прекрасной песней «Фонари», но давайте поговорим сейчас о важном. Итак, внимание, водители Южно-Сахалинска. В связи с ремонтными работами по линии Сахалинской коммунальной компании полностью перекрыто движение автотранспорта на внутриквартальном проезде между аптекой номер 107 и магазинами на улице Емельянова 31/1. Объезд возможен вдоль улицы Емельянова 33. Перекрытие будет действовать до 17 часов 30 сентября, поэтому просим водителей учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут. Ну и, конечно, добавлю от себя, будьте аккуратны за рулем и слушайте хорошую музыку.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

Кто-то слушал нас с родителями. Теперь слушает с детьми. Радио АСТВ. Хорошая привычка. На 25 лет.

0: Двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине. Курилах уже 18.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Полина Кобелева. Здравствуй.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивендия» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивендия» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске ГАИ проверяет информацию о ночных автомобильных гонках. В областном центре ограничат движение на трех перекрестках из-за дорожных работ. На Сахалине зафиксировали рекордный урожай хвойных семян. В Южно-Сахалинске сотрудники ГАИ проверяют информацию о ночных автомобильных гонках в районе Дальнего. Жители сообщили о заездах с громким шумом двигателей и хлопками из выхлопных систем, которые мешают отдыху. По данным очевидцев, машины собирались на участке дороги между Дальним и Ключами. Экипаж ДПС выезжал на место, однако в момент проверки автомобили уже не двигались. С водителями провели профилактическую беседу о соблюдении правил дорожного движения и безопасности. В областном центре водители предупреждают о временных ограничениях движения на трех перекрестках. Работы пройдут в ночное время из-за нанесения новой дорожной разметки. С 22 часов 24 сентября до 6 утра 25 сентября ограничения будут действовать на пересечениях улиц Ленина и Сахалинской, а также Ленина и Пограничной. Еще один участок перекресток Сахалинской и Амурской закроют для движения с 22 часов 25 сентября до 6 утра 26 сентября. Автомобилистов просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов. На острове зафиксировали рекордный урожай хвойных семян. Работники Центрального лесного хозяйства вспоминают, что последний раз столь обильный урожай был в 2018 году, и тогда собранных запасов хватило на несколько лет. В этом году уже собрали 1560 килограммов шишек лиственницы. Сейчас весь собранный материал доходит до нужной кондиции. Шишки дозревают на специальных стеллажах. Их два раза в сутки переворачивают, чтобы они не перегревались. Уже в следующем сезоне полученный семенной фонд будет использован для искусственного лесовосстановления. На Сахалине началось голосование за самый благоустроенный подъезд сентября. В конкурсе участвует 17 парадных из 8 муниципалитетов региона. Выбрать победителя можно с 21 по 30 сентября через мобильное приложение «Острова-65» в разделе «Опросы». Всего за 5 месяцев жители подали 73 заявки из 13 районов области. В конце года лучшие подъезды поборются за звание победителей областного этапа в 4 номинациях. Самый уютный, зеленый, технологичный и креативный подъезд. Россия заняла первое место в мире по доле семей, в которых живут кошки. Согласно рейтингу аналитической платформы Sia-Stats, пушистые питомцы есть в 59% российских домохозяйств. На втором месте Румыния – 48%, далее Индонезия, Филиппины и Таиланд. При этом рейтинг считает именно долю семей с кошкой, а не общее количество животных. По статистике площадки, в среднем почти в 6 из 10 российских домов живет кошка. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 16 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Российская армия. Мощь, сила и храбрость. Российские военные. Доблесть, отвага и сплоченность. Служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации – это престижно. Наши военные стоят на защите границ страны. Отбивают атаки врагов в зоне военной спецоперации. Защищают мир и покой соотечественников. Боевой арсенал российской армии способен сегодня отразить любого врага, посягнувшего на наши территории. Мы – наследники Великой Победы. И сегодня мы вместе встали на защиту нашей Родины.
3: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.
4: Ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: Таня Еркалиева.
1: Добрый вечер, мои дорогие. Знаете, совсем недавно я нашла лайфхак в интернете. Если вдруг вы не можете переключиться после рабочего дня и приносите работу домой, и вот эти все нервы не нужны, то вот вам способ, как изменить всю эту ситуацию. После рабочего дня не торопитесь сразу домой. Я понимаю, у нас у многих есть какие-то дела, но все-таки уделите 10 минут. Вы либо пройдитесь пешком до дома, либо прокатитесь на машине, ну вот не сразу домой, а где-нибудь покатайтесь. Таким образом мозг переключится, он поймет, что вот стресс закончен, вот сейчас была легкая такая медитация, а дальше начнется новый этап. Это помогает многим, сама на себе опробовала, сама гуляла до дома пешком и, естественно, в наушниках включала радио СТВ. Вы делаете то же самое, у нас много хорошей музыки, которая точно сможет помочь вам переключиться. Давайте, делайте приемники погромче, запоминайте. Сейчас будет Will I Am, I Like to Move It.

Кто-то слушал нас с родителями. Теперь слушает с детьми. Радио АСТВ. Хорошая привычка на 25 лет.

вкусные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, в Ахе пройдет дождь, температура поднимется до плюс 10. В Тымовском временами дождь до 12 градусов тепла. В Смирных без осадков потеплеет до плюс 15. В Углегорске и Тамари осадки не ожидаются, температура поднимется до плюс 13. В Чехове, Невельске и Холмске без осадков синоптики обещают до плюс 16. В Северо-Курильске временами пройдет дождь, на термометре до плюс 11. В Курильске временами ожидается дождь, потеплеет до плюс 20. В Южно-Сахалинске ночью дождь, плюс 7, плюс 9, днем без существенных осадков, плюс 17, плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
1: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
7: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
8: Планы на сегодня? Заехать в рассвет? Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Лучшие кухни мира под одной крышей. Музыка, встречи и атмосфера большого города. Входная группа горного воздуха. Горнолыжная Одина.
9: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
10: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
9: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
10: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Тренером почему вы бы могли стать? Вот Андрей сообщение. Тренер по фигурному поеданию пельменей левой рукой. Но он, похоже, выписывает, знаешь, как девушки с ленточками, да, да, да, да. Оля, ля, как могу.
2: Вилочкой, вилочкой с оттопыренным мизинчиком. О!
1: И в конце завершающий. Ням.
2: Салфеточкой так себе уголки.
1: Пусть будет, да-да-да. Зачем салфеточкой? Это же пельмени. Футбол или маечкой, да? Красота.
2: Аж пельмешек захотелось.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладри, и это «Другие новости». Бывало ведь наверняка такое, что вы записываете голосовое сообщение, потом случайно его переслушиваете и в ужасе думаете: «Боже, неужели этот писклявый, гнусавый человек с дефектами речи – это реально я?» Без паники. У меня для вас отличная новость, с вашим голосом все в полном порядке, окружающие слышат вас нормально. Но почему же наш собственный голос в записи вызывает у нас такое дикое отторжение? Разберемся в выпуске. Спонсор «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. Стройгазсервис ДВ с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Все дело в анатомии, и ученые-отоларингологи давно разгадали этот секрет. Когда мы говорим, мы слышим свой голос сразу двумя путями. Первый по воздуху, как и все остальные люди. Второй путь внутренний. Звуковые волны проходят через кости нашего черепа и ткани головы прямо к внутреннему уху. Кости работают как естественный фильтр, который делает звук более низким, глубоким, бархатистым и приятным. И нам кажется, что звучим мы просто потрясающе.
1: Другие новости.
2: А вот когда мы включаем аудиозапись, то костная проводимость отключается. Мы слышим свой чистый воздушный звук, именно такой, каким его слышат все вокруг. Мозг испытывает когнитивный диссонанс, ожидания не совпадают с реальностью, и поэтому нам становится не по себе. Но психологи уверяют, к этому звуку нужно просто привыкнуть, так что не стесняйтесь наговаривать голосовые, ваш голос уникален и прекрасен. На этом все. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Отправились в небольшое путешествие вместе Фло Райда в беззаботный 2009-й, а сейчас давайте вернемся в настоящее время и поговорим о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, в Александровске-Сахалинском временами пройдет дождь. Температура поднимется до плюс 12. В Ногликах без осадков потеплеет до плюс 11. В Поронайске пройдет кратковременный дождь до 13 градусов со знаком плюс. В Красногорске и Долинске без осадков до 15 градусов тепла. В Макарове без осадков до плюс 12. В Охотском осадки не ожидаются. Температура поднимется до плюс 17. В Корсакове и Аниве также без осадков. Столбик термометра поднимется до плюс 16. В Малокурильском и Южнокурильске временами пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 20. В Южно-Сахалинске ночью дождь, плюс 7, плюс 9, днем без существенных осадков, плюс 17, плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
4: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161818. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
5: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
7: Пора адельанте.

с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Лили и ее бриллиант в эфире Первого областного. Кстати, песня совсем свежая, она вышла только этим летом, прям 17 июля. Но интереснее всего то, какой смысл сама Сивиль вкладывает в этот трек. Она говорит, что люди проходят через болезненный опыт, ошибаются, получают свои шрамы, и именно это становится их огранкой. То есть все, что нас когда-то ранило, в итоге может сделать нас сильнее и ценнее. Так что давайте прислушаемся к Сивиль. Если сегодня жизнь немного потрепала вас, то спокойно, возможно, это просто очередной этап огранки. Ну а мы продолжаем сиять, и дальше еще больше музыки в эфире Первого областного.

0: Радио АСТВ звучит бодро,
1: ярко,
0: драйвово,
2: мощно,
3: уютно,
2: радостно,
3: душевно,
4: актуально.

0: Группа Beautiful Boys со своей нежной песней провожают нас с вами в новый музыкальный час. На Сахалине и Курилах уже 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Полина Кобелева. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин – «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха – сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Теперь коротко о главных событиях. Житель Долинска потерял более миллиона рублей после общения с лжеинвесторами. На Сахалине для доставки избирательных материалов использовали беспилотные технологии. В Корсакове завершили обновление историко-краеведческого музея. Житель Долинска лишился 1 240 000 рублей после общения с мошенниками. Мужчина увидел в мобильном приложении рекламу о дополнительных выплатах и перешел по ссылке на сторонний сайт. Затем с ним связались неизвестные и предложили заработать на инвестициях. После вложения денег вывести средства он не смог, а собеседники перестали отвечать. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сахалин вошел в число регионов, где для доставки избирательных материалов применили беспилотные технологии. На труднодоступные участки документы доставляли с помощью транспортных дронов и без экипажных катеров. После завершения голосования техника возвращалась в территориальные комиссии вместе с протоколами. Эксперимент по использованию таких технологий проходит с 2024 года. В Корсакове завершили ремонт историко-краеведческого музея. Во время обновления специалисты работали с особым вниманием, так как здание требовало восстановления из-за возраста. Пока шли работы, сотрудники проводили мероприятия на выезде, а музейные коллекции хранились в упаковке. Сейчас готовится возвращение экспозиций и открытие обновленного пространства для посетителей. В Корсакове завершили ремонт историко-краеведческого музея. Во время обновления специалисты работали с особым вниманием, так как здание требовало восстановления из-за возраста. Пока шли работы, сотрудники проводили мероприятия на выезде, а музейные коллекции хранились в упаковке. Сейчас готовится возвращение экспозиций и открытие обновленного пространства для посетителей. В Анивском районе жители предупредили о неизвестных, которые звонят и пишут родственникам участников СВО, представляясь сотрудниками администрации. Как сообщили в мэрии, злоумышленники рассказывают о якобы создании мемориала погибшим и просят передать фотографии, а также документы, связанные с гибелью военнослужащего. В администрации подчеркнули, что таким способом данные не собирают. Жителей просят не передавать незнакомцам личные данные, снимки и документы, не соглашаться на встречи и сразу прекращать подозрительную переписку или разговор. О подобных случаях рекомендуют сообщать в полицию. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 15 градусов. На этом все. В студии была Полина Кубелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Таня Еркалиева.
1: Доброго вечера, Сахалина Курила. Этот час стартовал с песни Бенсона Бон «Beautiful Things». И вот что интересно. Песня, которая звучит как большая красивая любовная история, на самом деле родилась из страха все это потерять. Бенсон написал ее после того, как в его жизни появилось сразу много хорошего, ну то есть отношения, семья и успех. И вместо привычного «как же мне повезло» возникла другая мысль. А что если все это однажды исчезнет? Вот из этого чувства и появилась песня Beautiful Things, и, наверное, поэтому она так цепляет, потому что каждый из нас хоть раз боялся потерять именно то, что делает его счастливым. Так что сегодня не забывайте замечать свои прекрасные моменты, даже самые обычные. Особенно самые обычные друзья. И помните, что с вами всегда Радио СТВ, которое разделит с вами любую и хорошую, и грустную историю. Мы всегда рядом, и, конечно, всегда с вами наша музыка.

0: В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: Зиверт показала нам всем, что ж такое газ, но а вам, друзья, я хочу сказать, не газуйте за рулем, давайте будем аккуратны и поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, в Оке пройдет дождь, синоптики обещают до плюс 10, в Тымовском временами пройдет дождь, до 12 градусов тепла там будет, в Смирных без осадков до плюс 15, в Углегорске и Томари осадки не ожидаются, потеплее до плюс 13, в Чехове, Невельске и Хомске без осадков столбик термометра поднимется до плюс 16. В Северо-Курильске временами пройдет дождь, синоптики обещают до плюс 11. В Курильске также временами дождь, воздух прогреется до плюс 20. В Южно-Сахалинске ночью дождь, плюс 7, плюс 9. Днем без существенных осадков, плюс 17, плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
3: Реклама спонсора.
4: Линзочки, линзочки.
3: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном Пакарте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
7: Сахалинская филармония приглашает на цирковое шоу «Сахалин. История обретенной мечты». Вас ждет история поиска вдохновения, рассказанная языком акробатики и мастерства юных артистов. 17 октября, 12 часов, улица Есенина, 1А. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
8: Скоро зима. Пора менять шины.
9: Да, езжай в новый магазин «Шины Даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Кэпсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Кэпсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины Даром» – лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
10: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
11: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Сколько можно искать тебя, сколько можно терять тебя, губы кусать.

будто сейчас случилось путешествие в прошлое. Это Нюша, ее песня под названием «Больно» 2010 года. Когда эта песня вообще появилась, Нюше самой было всего 18 лет. Но именно «Больно» стала одним из тех треков, с которых началось ее большое знакомство с российской поп-музыкой. И кажется, в этом есть такой, знаете, особый шарм. Совсем молодая девушка поет о чувствах так, будто уже пережила несколько сезонов драматического сериала. А вообще, если песня попадает прямо в настроение, значит, все было не зря. Даже те самые «Больно». Иногда они потом превращаются в лучшие песни, истории, воспоминания. Ну а мы идем с вами далее. Пусть сегодня у нас будет побольше музыки, от которой больно точно не будет, а будет только хорошо. Она у нас точно есть, сделайте приемники погромче.

0: прислушаюсь к группе «Рок Острова», ничего лишнего говорить не буду. Поговорим только о важном сейчас, конечно же, о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, в Александровске-Сахалинском временами пройдет дождь. Температура поднимется до плюс 12, в Ногликах без осадков синоптики обещают до плюс 11. В Поронайске пройдет кратковременный дождь, до 13 градусов тепла. В Красногорске и Долинске без осадков, столбик термометра поднимется до плюс 15. В Макарове осадки не ожидаются, до 12 градусов со знаком плюс. В Охотском без осадков потеплеет до плюс 17. В Корсакове и Ниве осадки не ожидаются, здесь до плюс 16. В Малокурильском и Южно-Курильске временами пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 20. В Южно-Сахалинске ночью пройдет дождь, плюс 7, плюс 9, днем без существенных осадков, плюс 17, плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Если вы стали жертвой мошенников, сразу заблокируйте карту. Затем, в течение суток после списания денег, напишите заявление в банк и обязательно обратитесь в полицию. Не теряйте времени. Теперь вы знаете, что делать.
6: В «Матрешке» с 17 по 30 сентября чипсы «Лит», «Энерджи», «Чеддер», «Пармезан» 168,95 – 120 грамм. «Халабон» 279,95 за 1 килограмм.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: А ты был в «Рассвете»? Город пробует рассвет на вкус. Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Встречаемся здесь. Место, где вкус, люди и события собираются под одной крышей. Увидимся. Горный воздух, горнолыжная Одина.
9: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
10: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611881887. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
11: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12.00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Лицей 65. Растим не шаблонных детей. Запись по телефону 28-99-95. 28-99-95.
12: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Балалайка – не просто инструмент, а настоящий символ России. Треугольный корпус, три струны и звонкий задорный звук. Вот она, наша балалайка. Когда музыкант быстро перебирает струны или виртуозно брякает по ним, получается такая веселая живая мелодия, что ноги сами просятся в пляс. Балалайки уже несколько веков. Еще в старину скоморохи развлекали народ ее задорными переливами. Но потом про балалайку чуть было не забыли. Но в конце 19 века музыкант Василий Андреев возродил ее, усовершенствовал и создал первый оркестр русских народных инструментов. С тех пор балалайка снова звучит на всю страну. Вот, казалось бы, всего три струны, но умелый музыкант вытягивает из нее столько разных звуков. И веселых, и грустных, и быстрых, и плавных. Она может и задорно-плясовую сыграть, и трогательную лирическую мелодию. Ну а сегодня балалайку можно услышать не только на фольклорных концертах. Ее иногда включают и в современные аранжировки. А вот дети и взрослые с удовольствием учатся на ней играть. Так что услышал балалайку? Прислушайся. Этот звонкий родной звук сразу поднимает настроение.
0: Звуки музыки.

Кто-то слушал нас с родителями. Теперь слушает с детьми. Радио АСТВ. Хорошая привычка. На 25 лет.

0: двигаемся в новый музыкальный час, друзья. На Сахалине Курилах уже 20 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. В Южно-Сахалинске вечером 22 сентября провели рейд по местам земляных и строительных работ рядом с проезжей частью. Специалисты проверяли наличие сигнальных фонарей, ограждений и безопасных проходов для пешеходов. Нарушения выявили на 4 участках. Пересечение улиц Горького и Больничной, район дома номер 40 на улице Дзержинского, улица Антона Баюклы, парковка ТЦ «Плаза» на проспекте Мира. На некоторых участках эти требования не соблюдались. В администрации отметили, что отсутствие освещения ограждений особенно опасно в темное время суток. По всем выявленным нарушениям обещают принять меры административного реагирования. Сахалинская коммунальная компания сообщает жителям областного центра о ремонтных работах и связанных с ними ограничениях дорожного движения. В данный момент готовится полное перекрытие внутриквартального проезда между аптекой номер 107 и магазинами на улице Емельянова 31/1. Объезд возможен вдоль дома номер 33 по улице Емельянова. Перекрытие действует с 12.00 23 сентября до 17.00 30 сентября. Островитянам также напоминают, что до вечера 24 сентября перекрыт проезд по улице Карьерная в районе домов номер 27 и 29. Губернатор Валерий Лимаренко встретился с участниками образовательной экспедиции школы Газпромбанка из Москвы. 16 учеников и педагогов прибыли на остров в рамках образовательного проекта «Моя Родина, Россия. Увидеть все своими глазами». К ним присоединились 20 учеников профильного Газпром-класса из Южно-Сахалинска. Главными темами разговора стали обучение в СГУ, развитие нефтегазовой отрасли и перспективы для молодых специалистов на островах. Помимо вопросов карьеры и учебы, участники встречи затронули тему экологии. В решении открытого диалога собравшиеся обсудили вопросы патриотического воспитания и лидерские качества, необходимые будущим руководителям. Кубок и первенство России по кроссу пройдут 26 сентября на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» в областном центре. Как сообщают в Министерстве спорта островного региона, зрители смогут посетить масштабные мероприятия и увидеть выступления более 100 сильнейших легкоатлетов из 11 регионов страны. Девушки и юноши до 16 и до 18 лет, юниоры и юниорки до 20 лет, женщины и мужчины определят лидеров в забегах на 1, 3 и 5 километров. Вход на мероприятие свободный. Миноборнауки предложила изменить правила поступления в российские вузы с 2027 года. Среди главных новшеств – больше обязательных экзаменов и отказ от многопрофильного конкурса. Поступать придется отдельно на каждую специальность или направление. За дополнительный ЕГЭ, сданный минимум на 60 баллов и не использованный в основном конкурсе, абитуриенты смогут получить еще от 15 до 25 баллов. Физика станет обязательной для 37 направлений, включая все специальности машиностроения. Историю потребует там, где раньше вузы могли выбирать между ней и обществознанием, а математику на всех направлениях по информационной безопасности. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Таня Еркалиева.
1: Добрый вечер, Сахалина Курила. Наступило то самое время, когда можно расслабиться и, наслаждаясь музыкой, отправиться в путешествие. Целых два часа в эфире Радио СТВ будут звучать треки, которые мы вместе с вами слушали 25 лет. Под них мы влюблялись, расставались, отмечали важные даты, танцевали, гуляли и даже иногда засыпали. Делайте приемники погромче. Приятного музыкального вам путешествия.

0: Сделаем небольшую паузу, отвлечемся от музыки, чтобы поговорить о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, в Ахе пройдет дождь, температура поднимется до плюс 10. В Тымовском временами дождь, синоптики обещают до плюс 12. В Смирных без осадков потеплеет до плюс 15. В Углегорске и Томари осадки не ожидаются, до 13 градусов тепла. В Чехово-Невельске и Хомске без осадков, здесь до плюс 16. В Северокурильске временами пройдет дождь, до 11 градусов со знаком плюс. В Курильске временами дождь, воздух прогреется до плюс 20. В Южно-Сахалинске ночью дождь, плюс 7, плюс 9. Днем без существенных осадков, плюс 17, плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
3: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин Трансэкспедиция доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. Трансэкспедиция. 15 лет надежности. Телефон 510-817.
7: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
8: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
7: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
8: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Знаете, действительно, не хочется останавливаться, хочется танцевать и танцевать, но у нас есть очень важная информация, о которой стоит поговорить. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, в Александровске-Сахалинском временами пройдет дождь, температура поднимется до плюс 12. В Ногликах без осадков, синоптики обещают до плюс 11. В Поронайске пройдет кратковременный дождь до 13 градусов тепла. В Красногорске и Долинске без осадков до плюс 15, в Макарове осадки не ожидаются, температура поднимется до плюс 12, в Охотском без осадков воздух прогреется до плюс 17, в Корсакове и Аниве без осадков здесь до плюс 16, в Малокурильском и Южнокурильске временами пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 20, в Южно-Сахалинске ночью дождь плюс 7, плюс 9, днем без существенных осадков плюс 17, плюс 19, ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама. Любишь походы? Природа непредсказуема. Не рискуй. Зарегистрируй поход в Сахалинском поисково-спасательном отряде имени Полякова. Для этого скачай бланк заявления на регистрацию с официального сайта Главного управления МЧС России по Сахалинской области и заполни его. Руководитель группы должен прийти в поисково-спасательный отряд для регистрации группы. Там он получит консультацию опытных спасателей и актуальную информацию о данном маршруте. Поставь в известность спасателей. Будь уверен в благоприятном исходе.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611898. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
4: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. 3.

я точно знаю, что между с вами, между нами, мной и вами, большая взаимная любовь. Пролетели 5 часов моего эфира. С вами сегодня была Таня Ниркалиева. Я желаю вам отличного вечера. И пусть завтрашний день принесет вам только хорошее, побольше улыбок, счастья. Ну и пусть все у вас будет хорошо. Всем пока-пока.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: создана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, в Ахе пройдет дождь до 10 градусов со знаком «плюс». В Тымовском временами дождь, потеплеет до плюс 12. Смирных осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 15. В Углегорске Тамари без осадков, здесь до плюс 13. В Чехове, Невельске и Холмске осадки не ожидаются, столбик термометра поднимется до плюс 16. В Северо-Курильске временами пройдет дождь, синоптики обещают до плюс 11. В Курильске временами дождь, потеплеет до плюс 20. В Южно-Сахалинске ночью пройдет дождь, плюс 7, плюс 9, днем без существенных осадков, плюс 17, плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
10: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611987. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, в Александровске-Сахалинском временами пройдет дождь, потеплеет до плюс 12. На Ногликах без осадков, синоптики обещают до плюс 11. В Поронайске пройдет кратковременный дождь, здесь до плюс 13. В Корсакове и Долинске без осадков, до 15 градусов со знаком плюс. В Макарове без осадков, здесь до плюс 12. В Охотском осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 17. В Корсакове и Аниве без осадков, синоптики обещают до плюс 16. В Малокурильском и Южно-Курильске временами пройдет дождь. Столбик термометра поднимется до плюс 20. В Южно-Сахалинске ночью пройдет дождь, плюс 7, плюс 9. Днем без существенных осадков, плюс 17, плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения. Уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером. Подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
7: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12:00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Лицей 65. Растим не шаблонных детей. Запись по телефону 28-99-95. 28-99-95.
0: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: какой ты нафиг танкист.
1: Радио АСТБ. Первое.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Спонсор проекта – «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, в Ахе пройдет дождь до 10 градусов со знаком «плюс». В Тымовском временами дождь потеплеет до плюс 12. Смирных осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 15. В Углегорске и Томари без осадков, здесь до плюс 13. В Чехове, Невельске и Холмске осадки не ожидаются, столбик термометра поднимется до плюс 16. В Северо-Курильске временами пройдет дождь, синоптики обещают до плюс 11. В Курильске временами дождь потеплеет до плюс 20. В Южно-Сахалинске ночью пройдет дождь, плюс 7, плюс 9, днем без существенных осадков, плюс 17, плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
1: Радио АСТВ – ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, в Александровске-Сахалинском временами пройдет дождь, потеплеет до плюс 12. В Ногликах без осадков, синоптики обещают до плюс 11. В Поронайске пройдет кратковременный дождь, здесь до плюс 13. В Корсакове и Долинске без осадков, до 15 градусов со знаком плюс. В Макарове без осадков, здесь до плюс 12. В Охотском осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 17. В Корсакове и Аниве без осадков, синоптики обещают до плюс 16. В Малокурильском, Южно-Курильске временами пройдет дождь. Столбик термометра поднимется до плюс 20. В Южно-Сахалинске ночью пройдет дождь, плюс 7, плюс 9. Днем без существенных осадков, плюс 17, плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Спонсор проекта – «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

Все удивляются, как так? Ребята, не может быть. Ребята, ну может быть. Да, простите, не собрались, разбежались, но без пыли.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, в Ахе пройдет дождь до 10 градусов со знаком «плюс». В Тымовском временами дождь потеплеет до плюс 12. Смирных осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 15. В Углегорске Тамари без осадков, здесь до плюс 13. В Чехове, Невельске и Холмске осадки не ожидаются, столбик термометра поднимется до плюс 16. В Северо-Курильске временами пройдет дождь, синоптики обещают до плюс 11. В Курильске временами дождь потеплеет до плюс 20. В Южно-Сахалинске ночью пройдет дождь, плюс 7, плюс 9, днем без существенных осадков, плюс 17, плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, в Александровске-Сахалинском временами пройдет дождь, потеплеет до плюс 12. На Ногликах без осадков, синоптики обещают до плюс 11. В Поронайске пройдет кратковременный дождь, здесь до плюс 13. В Корсакове и Долинске без осадков, до 15 градусов со знаком плюс. В Макарове без осадков, здесь до плюс 12. В Охотском осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 17. В Корсакове и Аниве без осадков, синоптики обещают до плюс 16. В Малокурильском и Южно-Курильске временами пройдет дождь. Столбик термометра поднимется до плюс 20. В Южно-Сахалинске ночью пройдет дождь, плюс 7, плюс 9. Днем без существенных осадков, плюс 17, плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Спонсор проекта – «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

На островах полночь. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 сентября, в Ахе пройдет дождь до 10 градусов со знаком «плюс». В Тымовском временами дождь потеплеет до плюс 12. Смирных осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 15. В Углегорске Тамари без осадков, здесь до плюс 13. В Чехове, Невельске и Холмске осадки не ожидаются, столбик термометра поднимется до плюс 16. В Северо-Курильске временами пройдет дождь, синоптики обещают до плюс 11. В Курильске временами дождь потеплеет до плюс 20. В Южно-Сахалинске ночью пройдет дождь, плюс 7, плюс 9, днем без существенных осадков, плюс 17, плюс 19. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 842

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Когда врадуешься кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя, но по

0: ТВ. Первое областное.
1: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: У меня иногда видно вот такие горы. Если непонятно, на небе спрятан мой город.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему.

том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой, я в этом облаке ищу твои.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Радиостанция АСТБ.
1: Свидетельство о регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Доброе утро, Сахалин и Курилы. Вас приветствует облобластное шоу «Южно-Сахалинский», 7 часов. Далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. В Южно-Сахалинске вечером 22 сентября провели рейд по местам земляных и строительных работ рядом с проезжей частью. Специалисты проверяли наличие сигнальных фонарей, ограждений и безопасных проходов для пешеходов. Нарушения выявили на 4 участках. Пересечение улиц Горького и Больничной, район дома номер 40 на улице Дзержинского, улица Антона Баюклы, парковка ТЦ «Плаза» на проспекте Мира. На некоторых участках эти требования не соблюдались. В администрации отметили, что отсутствие освещения ограждений особенно опасно в темное время суток. По всем выявленным нарушениям обещают принять меры административного реагирования. Сахалинская коммунальная компания сообщает жителям областного центра о ремонтных работах и связанных с ними ограничениях дорожного движения. В данный момент готовится полное перекрытие внутриквартального проезда между аптекой номер 107 и магазинами на улице Емельянова 31/1. Объезд возможен вдоль дома номер 33 по улице Емельянова. Перекрытие действует с 12.00 23 сентября до 17.00 30 сентября. Островитянам также напоминают, что до вечера 24 сентября перекрыт проезд по улице Карьерная в районе домов номер 27 и 29. Губернатор Валерий Лимаренко встретился с участниками образовательной экспедиции школы Газпромбанка из Москвы. 16 учеников и педагогов прибыли на остров в рамках образовательного проекта «Моя Родина, Россия. Увидеть все своими глазами». К ним присоединились 20 учеников профильного Газпром-класса из Южно-Сахалинска. Главными темами разговора стали обучение в СГУ, развитие нефтегазовой отрасли и перспективы для молодых специалистов на островах. Помимо вопросов карьеры и учебы, участники встречи затронули тему экологии. В завершении открытого диалога собравшиеся обсудили вопросы патриотического воспитания и лидерские качества, необходимые будущим руководителям. Кубок и первенство России по кроссу пройдут 26 сентября на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» в областном центре. Как сообщают в Министерстве спорта островного региона, зрители смогут посетить масштабные мероприятия и увидеть выступления более 100 сильнейших легкоатлетов из 11 регионов страны. Девушки и юноши до 16 и до 18 лет, юниоры и юниорки до 20 лет, женщины и мужчины определят лидеров в забегах на 1, 3 и 5 километров. Вход на мероприятие свободный. Миноборнауки предложила изменить правила поступления в российские вузы с 2027 года. Среди главных новшеств – больше обязательных экзаменов и отказ от многопрофильного конкурса. Поступать придется отдельно на каждую специальность или направление. За дополнительный ЕГЭ, сданный минимум на 60 баллов и не использованный в основном конкурсе, абитуриенты смогут получить еще от 15 до 25 баллов. Физика станет обязательной для 37 направлений, включая все специальности машиностроения. Историю потребует там, где раньше вузы могли выбирать между ней и обществознанием, а математику на всех направлениях по информационной безопасности. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Скажите, вы любите Сахалин?
4: Конечно, люблю.
3: А если любите, то почему разожгли костер в запрещенном месте?
4: Ну, мы же просто отдыхаем.
5: Большая беда начинается с маленькой спички. Неосторожное обращение с огнем может привести к серьезным последствиям. Не жгите траву, не разводите костры в местах отдыха, сообщайте об очагах открытого огня и берегите природу родного края. Пожарная безопасность – это ответственность каждого.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Доброе утро! Здравствуйте, друзья! Вот, пожалуйста, мы на месте. Облобластное шоу начинает это утро вместе с вами. Мы открываем двери этому четвергу.
1: И начинает это утро хорошо. Вот так вот потянулись все. Давайте, давайте. Не сидите просто так, Женечка.
0: Да-да.
1: Ну, да, кто так подтягивается? Развести руки и потянуться — это разные вещи.
0: Подожди.
1: Зевнуть и чихнуть.
0: 7 часов 7 минут.
1: Ну, ты не готова еще?
0: Давай, давай постепенно. Сначала одну ручку потянули, потом вторую. Потом уже можно и привстать с кровати.
1: Вот ты где находишься сейчас.
0: Мысленно там.
1: Ладно, хорошо. Ребята, Женя Милых, Артем Бушев.
0: Доброе утро, да, это облобластное шоу. Ну что, мы хотим приглашать вас в наш бодрый коллектив, присоединиться для того, чтобы тоже почувствовать вот эту бодрость. Да, она пока что еще не в самом разгаре, но мы к этому стремимся.
1: Я мыслями в кровати. Добро пожаловать в это бодрое утро! Я еще, у меня один глаз
0: закрыт. Подожди, если я на месте, значит, все у меня хорошо. Да, немножечко еще шалю, но все впереди. Мы сейчас быстренько раскачаемся. Дай 10 минут и
1: все, и нормально. Да. Утренний кофе пока запаривается, ребята. Попрошу вас внимания. Спасибо за внимание, вы такие молодцы. Спонсор облобластного шоу — сеть магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
0: Ой, впереди этого часа столько всего интересного. Ну, давайте с конца. Игра вас будет ждать в этом часе, под занавес этого часа. «Восьмой бит» называется она. Будем отгадывать мелодии. Далее. Перченые-ученые. Ну, красота, а не рубрика. Что-то очень интересное открыли наши ученые, и мы об этом расскажем. Ну и, конечно же, ваш астрологический прогноз тоже
1: через
0: будет.
1: Через пару минут.

0: Доброе утро всем. Спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица» второй этаж, «Мегаберезка» второй этаж, «Ситимолл» третий этаж напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе.
1: Итак, овны, пришло время знакомств, которые поменяют вашу жизнь.
0: Далее, тельцы, вы встанете на место того, кого долго не могли понять.
1: Близнецы, покажите близким, что вы готовы к компромиссам.
0: Раки, сделайте только необходимое, в остальное время отдыхайте.
1: Львы, постарайтесь не потратить лишнего, пытаясь побаловать себя.
0: Далее, девы, возможно, небольшие трудности, но вы ведь не ищете легких путей.
1: Весы, если у вас возникнет желание повеселиться, то поддайтесь ему.
0: Скорпионы, день подойдет для начала путешествий, в том числе романтических.
1: Стрельцы, постарайтесь не высказывать свое мнение в резкой форме.
0: Козероги, доброе утро. Обещание нужно выполнять, как бы ни было сложно.
1: Водолеи, запланируйте следующий отпуск, даже если он будет не скоро.
0: Рыбы, любые ошибки обойдут вас стороной.
1: Это был ваш астрологический прогноз. Друзья, на сегодняшний день спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе.

0: перченые ученые.
1: Время начинать, ребята, начинать прогнозы людей умных о том, что они вот сделали, и поможет ли это как-то в нашей с вами жизни, в нашем быту.
2: Очередное
1: может быть...
2: открытие. Ага. Вы удивитесь, но гаджеты помогают детям развивать интеллект. Мы вот запрещаем детям гаджеты, да. А на самом деле вон чего. К такому выводу пришли финские ученые. Они более 8 лет наблюдали за развитием 260 детей, в том числе сколько времени они проводят за экранами. В конце исследования подростки, их средний возраст на тот момент достигал 15,5 лет, прошли серию тестов на скорость реакции, концентрацию, внимание и рабочую память для решения задач. Дети, проводившие больше времени перед экранами, продемонстрировали более высокие когнитивные способности. Однако, всегда есть это
1: но.
2: А важно не количество часов с телефоном или планшетом, говорят ученые. Дети, которые используют гаджеты для творчества или обучения и решения задач, могут получать от них больше пользы, чем от простого потребления контента.
1: Вот, об этом я и хотел тоже
2: важная
1: сказать.
2: Важная информация. Не для того дают планшет или телефон, да, ребенку, чтобы он там листал ленту, играл в бездумные игры, а развивал там свои... способности,
1: потому что
2: навыки.
1: От гаджетов, да, никуда не уйти, 21 век.
2: Конечно.
1: На дворе, да,
2: запрещать бесполезно, они все равно их достанут, но установить на планшет или телефон какие-то полезные приложения, которые развивают мозг ребенка.
1: Да те же игры, да, есть вот такое количество их невероятных, где ты начинаешь логически как-то соображать, да.
2: Есть еще очередное исследование, в котором говорят ученые о том, что игра типа Майнкрафт или что-то такое, тоже развивает в детях способности именно когнитивных функций, потому что есть там определенная функция в этой Майнкрафте, называется она творчество, и там типа стройки что-то, и там тоже логические задачи они решают в процессе игры. Поэтому запрещать не получится, дорогие родители, а вот посодействовать тому, чтобы приложения, которые установлены на

0: что бы кто ни говорил, ребята, но о погоде нужно знать заранее, перед тем, как вы куда-то выдвигаетесь из дома на работу, будь то, или ну, куда-нибудь на отдых, да? Мы все знаем, все расскажем с удовольствием.
1: Женечка. Да, да, обязательно. Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. В Ахе временами дождь плюс 10, в Тымовском без осадков до 11 тепла, в Смирных осадков не ожидается 14 со знаком плюс. В Углегорске без осадков плюс 12, в Томаре осадков не предвидится плюс 14, в Чехове-Невельске без осадков и 15 градусов со знаком плюс. Чувствуете, как падает температура. В Омске без осадков плюс 16, в Северо-Курильске осадков не предвидится до 10 тепла, в Курильске во второй половине дня сегодня ожидается дождь и температура воздуха прогреется до 21 градуса. В Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 13, плюс 15, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
2: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл.

0: Свои на связи.
1: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович, ИНН 65011611987. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
2: 7 этажей, 1000 возможностей, один Сахфит, тренажерный зал, групповые программы, спа, детский фитнес и бассейн на верхнем этаже. Сахфит – лучшая цена на старте. Емельянова, 35А, корпус 4. Звони 300-772. 300-773.
3: 26 сентября. Официальное областное закрытие мотосезона 2026 на Сахалине. 18.00 на территории Рябиновой набережной улики Рогатка начнется развлекательная часть программы. Вас ждет выступление сахалинских музыкальных коллективов. Минском пленок, Аутсет, Тусин, Случайность. Организаторы мероприятия Red and White Army MC Сахалин Раша. Информационный партнер медиахолдинг АСТВ. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Эй, ребята, 7.29 в Южно-Сахалинске. Через пару минут в ваш эфир ворвутся новости. Ну, точнее, ворвемся мы с новостями из мир сети интернет.
1: Все для вас. И все подготовлено, все заготовлено. Осталось только вам озвучить. Поэтому дождитесь обязательно.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Надеюсь, все готовы. Спонсор программы «Интершум» – строительная газовая компания. Телефон 41-51-31.
2: Итак, давайте-ка перейдем к новостям из мира сети интернет. Чего же там такого интересного, что можно вам рассказать? Вот, например, пиво со вкусом батиной подливы сварили в бёрнинге. Насыщенное пиво с томленной говядиной, жареными грибами и томатной пастой. Представьте себе
3: это тебе
2: вкус.
3: Не в прикуску все дают? Это все в одном стакане?
2: Это вкус пива. По словам варщиков, это не просто пенное, а ностальгия по ужинам, который готовит батя.
3: Батя, конечно.
2: Ну а почему нет?
3: У каждого, конечно, в каждой стране будет свой, наверное, вкус, да? Но вот у них он именно такой, да? Который тебя переносит в прошлое, как я понимаю, от одного запаха.
2: Кого-то батя пельмени жарил, да, и это было прекрасно. У кого-то макароны.
3: Макароны.
2: Жареные.
3: По-плотски.
2: Или по-плотски, кстати. Ну, смотря что, да, готовил ваш отец. Прекрасные воспоминания. Да еще и в таком напитке. Так, ну что, переходим к другому напитку. Уже к более...
3: Какому?
2: Ну, к более полезному.
3: Да.
2: Да. Дофаминовое какао. Новый осенний рецепт из сети, который за одну кружку улучшает настроение и вызывает выработку дофамина, плюс убивает кортизол. Итак, записывайте. Надо взять половину банана, превратить его в кашу, добавить кружку горячего молока и 2 столовые ложки какао. Далее все проварить и можно пить.
3: Проварить?
2: Проварить именно вот эту вот кашицу.
3: Ага.
2: Ты ее как бы варишь.
3: Все это вместе.
2: И получается какао.
3: В одном флаконе и нужно на газ, ну, то есть подогреть.
2: Да, да. Ну, то есть все это смешиваешь с молоком, да. Давайте перечислим еще раз для тех, кто не запомнил.
3: Банан, молоко, какао, 2 ложки.
2: Да, и все. Теобрамин из какао стимулирует нервную систему и повышает бодрость. Флавонолы оттуда же улучшают работу сосудов и кровообращение, что благоприятно влияет на когнитивное состояние, между прочим, на мозг. Все дополняет триптофан из банана, он превращается в организме в серотонин, нейромедиатор, отвечающий за счастье и спокойствие.
3: Есть ли у нас знатоки, носящие белые халаты и разбирающиеся во всем том, чем мы перечислили, которые скажут: ребята, действительно, там в этом коктейле нет ничего.
2: Вообще бананы считаются действительно таким хорошим продуктом для выработки, во-первых, гормонов, наверное, счастья.
3: Счастье, конечно.
2: Конечно.
3: Это же бананы.
2: Ну и они насыщают, очень насыщают организм.
3: Это да, кстати. Пара бананов, если сильно
2: голоден,
3: то прям хорошо работает. Отлично. Спонсор программы «Интершум» – строительная газовая компания. Специальное предложение для жителей СНТ. Скидка 15% на газификацию под ключ от оформления документации до сдачи объекта. Оформление газификации по трехстороннему соглашению для компенсации затрат. Просто заключите договор уже сегодня. Строительная газовая компания. Телефон 41-51-31.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТ.

0: Так, ну что? Какое что? Море уже? Уже все, уже холодно, никаких морей, друзья.
1: Ну так,
0: океанов,
1: если только посмотреть.
0: Если только одним глазком, но ножки помочить уже совсем холодно. Информация о погоде для вас на сегодня прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 24 сентября, 24, да, все правильно, в Александровске-Сахалинском преимущественно без осадков, плюс 12 градусов. Осадков не ожидается, в Ногликах 12 тепла, Поронайск-Красногорск 14 градусов, в Макарове 12, Долинске 15, в Охотском 17, до 17 сегодня воздух также прогреется в Корсакове и Аниве. Без осадков везде. В Малокурильском временами возможен дождь, плюс 21, без осадков и плюс 20 в Южно-Курильске. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, плюс 13, плюс 15, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы «Сейко» для комфортной работы.
4: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
3: Терция аллея Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: завод.
1: А ты был в рассвете? Город пробует рассвет на вкус. Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Встречаемся здесь. Место, где вкус, люди и события собираются под одной крышей. Увидимся. Горный воздух. Горнолыжная Одина.
2: Ассортимент большой. Цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
3: Ноты под стол, смычки на стол. Эстрадный симфонический оркестр и Александр Лопатин представляют концерт с авторским юмором и уникальной программой. 17 октября в 18:00 концертный зал «Симфония». Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
4: Скоро зима. Пора менять шины.
5: Да, езжай в новый магазин «Шины» даром на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: В общем-то, все песни и пластинки, которые вы когда-либо слушали, можно слушать и в другой версии и отгадывать их. Совсем скоро игра «Восьмой бит» на волне радио АСТВ, друзья.
1: Нам нужен участник. Звоните 49 15 05, телефон прямого эфира 49 15 05.

0: Так, ну что, друзья, добро пожаловать. Играем прямо сейчас вместе с вами. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте. Шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм. Кальмар замороженный 450 рублей за килограмм. Филе кур Присколье 600 рублей за килограмм. Друзья, магазин «Верный» в ТЦ «Мгоберезка», цокольный этаж.
1: Давайте знакомиться с нашей участницей. Алло, доброе утро. Алло.
0: Кто-то есть у нас тут?
1: Алло.
2: Алло.
1: О, отлично. Алло, как зовут вас? Здравствуйте.
2: Юля,
1: очень приятно. Юлечка, вы знаете, в чем заключается суть игры?
2: Да нет, я вот в эту игру с вами еще ни разу не играла.
1: Давайте, значит, так, быстренько по правилам. Мы включаем трек, он 8-битный. Угу. Вот, то есть он просто полифония такая, знаете, как Nokia 50.
0: Как раньше.
1: Да, как на C100. Вот, вам нужно отгадать, что это за трек. Либо напеть эту песню, либо что сделать правильно.
0: Отгадать, да, просто кто поет.
1: Да, 3, 2, 1, и мы готовы вам предоставить этот самый трек. Погнали.

0: отмечен у меня в базе как неотгаданный ранее. Итак, что скажете? Что за трек?
1: Есть ли какие-то варианты у вас?
0: Юлечка?
2: А можно еще раз?
0: Нет, мы вас слышим ужасно, как будто вы из сапога с нами разговариваете, Юля.
1: Да.
2: Что-то и дело, что вот у меня что-то гудит.
0: У вас что-то?
1: А у вас гудит, может быть, потому что у вас радиоприемник работает.
0: А это вам делать нельзя.
1: И из-за этого все фонит.
0: К сожалению, Юля, у нас время ограничено. У нас на подходе следующий час, поэтому да-да, есть варианты или нет вариантов. Давайте. Так,
2: Юль.
0: Ну? Три. Два.
2: Это либо сплин, либо...
0: Либо?
2: Ну, не знаю.
0: Либо но... не знает. Но такое тоже случается, Юлечка. Спасибо большое, что были с нами. А, так.
1: Ой, ну звук был, конечно, такой неприятный. Вы в следующий раз, друзья, если звоните, дозванивайтесь до нас, выключайте, пожалуйста, свои радиоприемники, выключайте громкую связь и разговаривайте с нами человеческим способом.
0: Глядя в глаза.
1: Да. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Ферный», партнер проекта «Карта Сахалинца». Game over!

0: Ребята, мы завершаем этот музыкальный час на волне радио СТВ в Южно-Сахалинске в 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Дарья Пешунова. Доброе утро.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Теперь коротко о главных событиях. Участок автодороги Невельск-Томари, аэропорт Шахтерск перекроют 25 сентября. На Сахалине достраивают теплицу, где смогут выращивать до 550 тысяч сеянцев за цикл. Утильсбор опять поднимут в России. В Тамаринском районе завершается строительство крупной теплицы для выращивания молодых деревьев с закрытой корневой системой. Комплекс возводят на базе юго-западного лесного хозяйства. Посадочный материал будут использовать для восстановления лесов. Площадь теплицы составляет 1120 квадратных метров. Каркас уже смонтирован, натянута двойная пленка с постоянным поддувом воздуха, установлены моторы для поддержания положительной температуры. Сейчас специалисты настраивают системы полива и контроля влажности. За один цикл в теплице смогут выращивать до 550 тысяч сеянцев хвойных пород. Команда губернаторского контроля проверила исполнение поручений Валерия Лимаренко в Макаровском районе. В инспекции приняли участие представители контрольного управления правительства области и эксперты Народного фронта. Комиссия посетила 15 социально значимых объектов. Отдельные поручения главы области уже выполнены или находятся на стадии исполнения. В частности, в райцентре завершен текущий ремонт фасада Центра искусств, культуры и досуга. На финальном этапе находится газификация улицы Шахтерской. Пуск голубого топлива запланирован на 1 ноября. При этом в районе зафиксировали и ряд замечаний. Среди них подтопленные подвалы в нескольких многоквартирных домах. Муниципалитету поставлена задача осушить помещение, установить и устранить причины подтопления. В Углегорском районе в пятницу 25 сентября временно перекроют участок автодороги Невельск-Томари-Аэропорт-Шахтерск. Ограничения будут действовать с 16.30 до 17.00 на участке с 298 по 299 километр. Как сообщили в Восточной горнорудной компании, перекрытие связано с проведением буро-взрывных работ на Солнцевском угольном разрезе. Всего закроют около 500 метров дороги. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута. Утилизационный сбор в России вновь проиндексируют с 1 января 2027 года. Ставки увеличат на 10-20% в зависимости от категории техники. В Минпромторге связывают повышение сбора с развитием российского автопрома. Сейчас в стране производят автомобили более 20 брендов и свыше 50 моделей. В министерстве также отмечают развитие производства комплектующих. С 2022 года российские компании нашли отечественные решения примерно для половины из 740 критически важных позиций. Ведомство считает еще одним результатом сохранение занятости в отрасли. Около 300 тысяч человек работают на автозаводах и свыше 380 тысяч на предприятиях по выпуску компонентов. Арбуз весом 16 килограммов созрел в селе Огоньки Анивского района. Урожай вырастил местный бахчевод Анатолий Присяжнюк. Специалисты сельского хозяйства уже осмотрели плод, измерили его параметры и оценили вкусовые качества. В администрации отмечают, что сахалинец не первый год выращивает бахчевые культуры в местных климатических условиях. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас 9 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. Услышимся через час.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Облобластное шоу.
1: Так.
2: Доброе утро. Здравствуйте. Мы начинаем новый час, между прочим, пока вы спали, возможно, и только проснулись, а мы здесь уже целый час отработали. И предлагаем вам присоединиться к нам, если вы еще этого не сделали.
1: Мы, это Облобластное шоу, здесь Женя Милых.
2: Здесь Артем Бушаев. Доброе утро, здравствуйте. Мы начинаем этот час вместе с нашей темой, которую будем обсуждать в течение этого часа. Ну, смотрите, какое дело.
1: Да.
2: Туристический бизнес на Сахалине развивается?
1: Развивается, потому что люди едут, хотят посмотреть.
2: Здесь красиво. Это,
1: ну, конечно. Ну,
2: здесь прекрасно.
1: Здесь в городе можно
2: здесь
1: на
2: море.
1: Лыжах покататься.
2: Да. И люди сюда стали активнее приезжать с семьями, с друзьями. И, соответственно, открываются новые заведения. Очень большое количество новых заведений за последнее время я встречаю здесь, в нашем городе. Ну и, конечно же, хочется обсудить что?
1: Ребята, мы решили обсудить немного, затронуть наш сервис.
2: Да, вот смотрите, люди с других городов приезжают. Как вы считаете, улучшился ли наш сервис? Вообще, какие вы можете тезисы по этому поводу предъявить?
1: Мы придумали начало, а с вас концовочка, ребят. Да. Сахалинский сервис это...
2: И дальше своими словами расскажите, что для вас сахалинский сервис, как вы это видите. Просто в двух словах, не нужно там сильно много расписывать.
1: Сахалинский сервис для меня это абсолютно точно неловко себя почувствовать, зайдя в магазин какой-нибудь одежды.
2: Почему?
1: Я не знаю.
2: Набрасываются сразу.
1: Не набрасываются на меня и хотят примерьте вот это, а на меня смотрят таким взглядом, понимаешь, принижающим мое достоинство человеческое.
2: Особенно если в дорогой магазин зашел.
1: Заполз какой-то червяк. Я не знаю. Да в любой магазин, мне кажется.
2: Ну, слушай, даже при всем моем вооружении, что я в целом люблю красивую одежду.
1: Вся, чтобы вы понимали, в Дольче & Габбане сидит.
2: Нет, не в этом дело. Я люблю одеваться, люблю красивую одежду. И все такое. Мне не важно, что это за бренд, важно, как я в этом выгляжу. И даже при всем при этом, при всей моей доброжелательности на лице, всегда все равно меня тоже, знаешь, с ног до головы
1: сверлят.
2: Обсмотрят с недовольным,
1: лицом. Да, понимаете,
2: как будто
1: недовольный
2: бы я зашла деньги забрать.
1: Как будто бы ты заходишь, а она владелица 40 магазинов. Несколько в Милане, парочка в Дубае.
2: Даже если она владелица 40 магазинов, и вот нельзя людей встречать таким взглядом.
1: Конечно.
2: Даже если вы прилетели на своем личном самолете в этот магазин. Да?
1: Да. Ты должна доброжелательнее к людям, что ли, относиться.
2: Ну,
1: даже во взгляде
2: такое.
1: Читается просто ненависть к тебе, как к человеку, как к покупателю.
2: А знаешь, какая ненависть читается еще больше? Если ты померил много одежды,
1: и
2: тебе ничего не подошло, и ты уходишь. И ты говоришь, извините, ничего не подошло. До свидания.
1: А потом кто-нибудь тебя в магазине встречает уже в другом, говорит, кажется, тебе кто-то плюнул на спину, да? И ты понимаешь, и ты этому не удивишься,
2: слушай,
1: да, как тебя там провожали.
2: Давай и все-таки другую сторону медали тоже осмотрим, да? Есть и хорошие, действительно, продавцы в наших магазинах, и хорошие официанты в ресторанах. Действительно, это все тоже есть.
1: Есть?
2: Но чуть меньше.
1: Да.
2: Но, возможно, у наших слушателей другая версия.
1: Да, есть ли какая-то тенденция, ребята, с потоком туристов здесь? Поменялся ли, возможно, наш сервис в лучшую сторону? И вы можете об этом сказать и смело заявить. Если да, то да. Сахалинский
2: Опишите,
1: сервис.
2: Да, дайте какое-то определение нашему сахалинскому сервису. И мы либо посмеемся, либо погрустим. В общем-то,
1: поплачем, да.
2: В любом случае, примем любой ваш комментарий и озвучим его в эфире.
1: Ну и помните, что мы будем под занавес этого часа выделять одного автора, да, своего собственного комментария, своего текста, и будем награждать.
2: Конечно, у нас есть сувенир от магазина Мерча Сахалин, который мы подарим человеку, который напишет самый яркий, интересный комментарий. Также уже завтра, в пятницу, разыграем среди всех, кто выиграл на этой неделе, поло или ветровку от магазина Мерча Сахалин, который находится на нижней станции СТК Горного воздуха, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана Георгий. И работает магазин ежедневно с 11 до 20.00. Заходите, смотрите, выбирайте для себя все самое лучшее.
1: Ну а я напомню, что спонсор Облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» — всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Через пару минут ваш астрологический прогноз. Погнали!

0: Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица» второй этаж, «Мегаберезка» второй этаж, «Сити Молл» третий этаж напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе.
1: Доброе утро, друзья. Овны, пришло время знакомств, которые поменяют вашу жизнь.
0: Тельцы, здравствуйте. Вы встанете на место того, кого долго не могли понять.
1: Близнецы, покажите близким, что вы готовы к компромиссам.
0: Раки, сделайте только необходимое, а в остальное время отдыхайте.
1: Львы, постарайтесь не потратить лишнего, пытаясь побаловать себя.
0: Девы, возможно, небольшие трудности, но вы ведь не ищете легких путей.
1: Весы, если у вас возникнет желание повеселиться, то поддайтесь ему.
0: Скорпионы, день подойдет для начала путешествий, в том числе романтических.
1: Стрельцы, постарайтесь не высказывать свое мнение в резкой форме.
0: Козероги, обещания нужно выполнять, как бы не было сложно.
1: Водолеи, запланируйте следующий отпуск, даже если он будет не скоро.
0: Рыбы, любые ошибки обойдут вас стороной.
1: Ну что, друзья, это был ваш астрологический прогноз. На сегодняшний день спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе. Ну а мы напоминаем вам, что у нас есть тема до конца этого часа, которую мы с вами обсуждаем в эфире.
0: С нас начало, с вас продолжение. Сахалинский сервис — это...
1: Напишите, пожалуйста, свою версию, пришлите ее к нам в мессенджер Макс.
0: +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Мы принимаем ваши сообщения до конца этого часа и за самый яркий, интересный, ну и какой-то креативный, возможно, комментарий. Подарим сегодня сувенир от магазина мерча «Сахалин» и разыграем в пятницу главный приз среди всех, кто выиграл на этой неделе поло или ветровку от магазина мерча «Сахалин».
2: Гороскоп. Гороскоп.

0: Так, ребята, ваше сообщение уже начинает прилетать, скапливаться здесь у нас в чате. Есть у нас Макс, плюс 7-900-660-1505. Сегодня с вопросом к вам. Сахалинский сервис — это мы начало, а вы продолжение. И тут даже где-то рифма есть. Привет, Артем, Женя. Сахалинский сервис, вторые Сочи. Сервис есть, но он не очень.
1: Но он не очень. Хорошо, прекрасно. Так, еще есть сообщение. Сахалинский сервис — это... А что вы удивляетесь? Мы на краю света, поэтому так дорого.
0: Поэтому так дорого, да? Вот у кого-то в цене, да? Сахалинский сервис — это отсутствие сервиса. Вот.
1: Так, хорошо. Есть.
0: Ваше мнение, ребята, нам важно, нам нужно, но не забывайте, что главное засветиться своим сообщением здесь для того, чтобы были шансы урвать себе победу и под занавес этого часа оказаться в лидерах.
1: Будьте ярким, будьте креативным, напишите свой необычный комментарий. Сахалинский сервис — это, возможно, у вас другое мнение о сахалинском сервисе, возможно, вы довольны полностью.
0: Да, а если вы гость, нам тоже хотелось бы узнать, если вы прилетели здесь, вот попробовали это,
1: да,
0: с чем сравниваете?
1: И, возможно, вы скажете, а вы вообще были в Караганде?
0: Да.
1: Там вообще отсутствие.
0: Вот я
1: полное.
0: С Красноярска, и хотела бы вам заявить,
1: что у вас тут вообще даже очень
0: все шикарно. Все, а то же мы же никуда не ездим.
1: Мы же тут сидим,
0: нам же
1: потому что
0: дорого.
1: Нам тут нравится.
0: Да. Ребята, пишите в Макс. Номер есть у вас. Сохранить должны были давно.
1: Да, да, соберитесь, Артем. Все буковки воедино.
0: Как кот рассыпался.
1: Мессенджер Макс, друзья, пишите. У нас есть номер телефона.
0: Плюс 7-900-660-1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к нашему обсуждению. Напишите, пожалуйста, свой яркий, креативный, интересный комментарий, который нам с Артемом наверняка запомнится. Поэтому мы отдадим приз именно вам. Сегодня сахалинский сувенир достанется кому-то одному. А вот завтра мы разыграем главный приз — поло или ветровку от магазина «Мерч Сахалин». Стиль Сахалина рождается на горном воздухе. Мультибрендовый магазин на нижней станции комплекса собрал лучшие от местных дизайнеров, эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова.
0: Да, ребята, пишите, ждем. Прямо сейчас давайте быстренько вам о погоде расскажем на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 24 сентября. В Охе временами дождь плюс 10, в Тымовском без осадков до 11 тепла, в Смирных без осадков около 14 со знаком плюс. В Углегорске без осадков плюс 12, в Томаре осадков не ожидается около 14 тепла, в Чехове и Невельске без осадков плюс 15. В Холмске осадков сегодня не ожидается около 16 тепла, в Северо-Курильске без осадков плюс 10, в Курильске во второй половине дня сегодня ожидается дождь, температура воздуха прогреется там до 21 градуса. В Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 13, плюс 15. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15 и 7, 4 этаж.
2: Телефон 51-55-66. Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
4: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
5: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161818. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
6: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
7: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
6: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
7: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на день от...

0: открытых дверей 26 сентября в 12:00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Лицей 65. Растим нешаблонных детей. Запись по телефону 28 99 95. 28 99 95.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат Авторента. Поехали! 399-111. 399-111.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ой, а нам мало-мало все будет ваших сообщений, даже если их будет много-много-много.
1: Нам все равно мало-мало-мало.
0: Поэтому все равно продолжайте писать, даже если вы уже что-то написали, можно еще сверху что-нибудь написать, потому что мы сегодня разыгрываем сувенир от магазина «Мерч Сахалин» за самый яркий и интересный комментарий. И в пятницу кто-то, один из вас, поборется за главный приз, пол или ветровка от магазина «Мерч Сахалин».
1: Ребята, сегодня просим вас продолжить фразу «Сахалинский сервис – это». И вот это ваша любовь или это ваша боль, неважно, просто выскажите свое мнение. Доброе утро, «Сахалинский сервис» – это недоразумение. Но настолько к этому привыкаешь, что воспринимается все как норма. А вот когда выезжаешь куда-то за пределы острова, просто в шоке. И думаешь, сколько же я теперь за такое должен чаевых оставить?
0: Хорошо.
1: А потом,
0: где-то
1: хлоп,
0: в других городах,
1: нормально.
0: Как вы вообще к этому относитесь? Что вот, допустим, хороший сервис, но вам нужно за него, как бы, ну, чаевые.
1: Да. Здесь у нас...
0: Здесь у нас как-то не принято чаевые оставлять, а вот попробуйте в те же самые Сочи отправиться.
1: Угу.
0: Не оставите вы там чаевые, будете выглядеть белой вороной, потому что там принято это делать. И там все, кто работает в сервисном обслуживании, официанты, менеджеры, да, какие-то...
1: Люди.
0: Люди, которые обслуживают именно вот вас, они туда приезжают, на... для них это главный заработок, чаевые – это главный заработок, а уже зарплата, которая... как бы,
1: но вот скажи,
0: это просто заработок.
1: Сравнительный сервис. То есть, а он прям работает или просто принес меню, а потом сказал?
0: Нет, нет, нет, там прям действительно ребята обучаются, где-то работают по городам, по различным, то есть у них большой опыт. Они не то чтобы, знаешь, просто подработка, пока учатся.
1: Они гастролируют, получается, с такой возможностью
0: работать. Есть сезон в Сочи, они приезжают на этот сезон, отрабатывают. Потом какой-то сезон в другом регионе, они туда едут, работают. При этом они все, большинство, по крайней мере, молодые ребята, которые еще и заочно учатся на какую-то специальность.
1: Хорошо.
0: Да,
1: вот.
0: Но при этом действительно там... Ребята работают.
1: Да, вот, работают. А здесь открывается заведение.
0: А здесь как подработка у большинства.
1: И, да, знаешь? И он пришел, он сидит и не понимает вообще, что происходит.
0: Но большая текучка у нас в городе, мне кажется.
1: С кадрами беда.
0: С кадрами беда. И из-за этого большинство, вот ты приходишь в ресторан, большинство официантов все новенькие. Меню не знают, каких-то нюансов не знают, они тебе не могут ничего посоветовать, потому что они там второй день на работе.
1: Ну да, и может быть никто и обучением даже не занимается. Но просто, а что тебе нужно?
0: Всего.
1: Вот оно меню, они тебе
0: учи
1: заказывают.
0: Меню,
1: да.
0: Учи какой-то.
1: Приходи
0: сервис,
1: повару, скажи кофе с молоком.
0: С какой стороны все. Нужно подать меню, чтобы не задеть там гостей,
1: да.
0: И так далее. Так, «Сахалинский сервис» — это море, пляжи, природа, столько интересных мест. Сейчас даже предлагают туры на Курильские острова, Шикотан и рыбалка на тунца.
1: О.
0: Вот от Юры сообщение. Вот хороший,
1: Юрий, молодец.
0: Хорошее впечатление о нашем сервисе.
1: Так,
0: пожалуйста.
1: «Сахалинский сервис» — это сам поймал, сам приготовил, сам поел. Доброе утро.
0: Доброе
1: а
0: утро.
1: Как иначе? А как иначе? Все нормально. Все хорошо. Так, секундочку. Вот мне понравилось сообщение. «Сахалинский сервис» — это когда ты просишь просто кофе, а получаешь кофе, совет, где половить краба и историю о том, как здесь жили предки. «Сахалинский сервис» — это когда расстояние не проблема, а повод для гордости.
0: Здорово. Ой, у меня аж мурашки по коже. Мне приятно вот такие сообщения читать. Так, живу на железнодорожной, прямо во дворе станция «Институт». Пригородный поезд через весь Южный до Корсакова. Вот это сервис, просто осеннее чудо. Заходишь в чистый, теплый вагон, садишься в мягкое кресло, за огромным окном настоящая магия. Желто-зеленые багряные сопки, притихший город и величественный горный воздух в золотой дымке. Сидишь в абсолютном комфорте, смотришь на эту ускользающую осеннюю красоту, и сердце щемит от нежности к родному Южно-Сахалинску. Вся дорога пролетает как одно мгновение, наполненное уютом и покоем. Наш островной сервис наконец-то обрел душу. Спасибо за эту эстетику и тепло, ЖД.
1: О,
0: ну, посмотри, видел?
1: Захотелось
0: волоски
1: прокатиться.
0: Волоски на руках дыбом стали.
1: Не знал, что у тебя их столько. Убери руки. Так, смотрите, ребята, захотелось сразу такая, знаешь, реклама прокатиться.
0: Да, я прям хочу прокатиться. Мне прям стало интересно, где, когда, куда, в какое время подходить, чтобы вот эту вот всю ту же красоту испытать.
1: Все узнаем, все потрогаем, все попробуем.
0: Напишите нам, пожалуйста, какие-то, ну, наводки.
1: Куда, во сколько поезд трогается? Да, чтобы всю ту красоту, которую вы увидели, мы тоже посмотрели.
0: Это же вот эти вот видео, знаешь, такие короткие видеоролики в интернете, где поезд, в нем сидит там какой-то человек, огромное окно, и он проезжает какую-то невероятную красоту.
1: Да. Под музыку. А есть еще поезда, знаешь, с панорамами.
0: Да, да. Мне кажется, что это очень похоже вот на это описание.
1: Да, да.
0: Даже нам расписание электричек скинули, пожалуйста.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо огромное.
1: Вы молодцы. Так, Сахалинский сервис, это продолжите, ребята, на свой лад. Что у вас в голове по этому поводу? Какое сообщение возникает текстовое? Пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
0: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Пишите, пожалуйста, за самый яркий и интересный комментарий. Обязательно подарим сегодня одному сувенир от мерча Сахалин. И, конечно же, мы в пятницу, не забывайте, пожалуйста, разыграем главный приз, поло или ветровку от наших партнеров. В общем-то, Сахалин — это не только место на карте, конечно, это стиль, его можно найти в магазине мерча Сахалин на нижней станции Горного воздуха.

0: у нас сегодня с утра появилась фраза, ребята. Мы ее продублировали и озвучиваем вам. Сахалинский сервис это, а дальше вы продолжаете. Есть даже стихотворение.
1: Давайте-ка.
0: Да, вот Светлана, доброе утро. Хоть на окраине живем, но по качеству сервиса не отстаем. Приезжайте к нам учиться и лечиться, на красоты посмотреть, но и вкусненько поесть. А в общем, классно отдохнуть и на горном воздухе вздохнуть.
1: Вот, горный воздух. Прекрасное место для того, чтобы вздохнуть.
0: Угу. Чистым воздухом подышать,
1: конечно.
0: Да? Поднимаешься, город смог.
1: Да.
0: А ты там прочищаешь
1: красота.
0: Свой хобот. Да.
1: Так, еще есть доброе утро, сахалинский сервис. Пришел хорошо, не пришел, и ладно, ненавязчивость. Это про официантов, наверное, которые подошли хорошо, не подошли, но тоже нормально.
0: Но были.
1: Ну, зато ненавязчиво.
0: Но они здесь есть.
1: Да.
0: О, кстати, в одно из заведений мы вчера пришли, а люди приезжие были, они заказы делали, и мы чуть позже к ним присоединились за стол. Здрасте, здрасте, познакомились, и давайте вместе посидим. Я смотрю, у них блюдо определенное, точнее, это подметила жена, говорит, а должны же быть салатики к нему.
1: Угу.
0: Вот.
1: А не принесли салатики?
0: Да, официантка подходит, говорит, а почему? Она говорит, ой, сейчас. То есть,
1: а-га,
0: если бы, да, если не обратили внимания мы...
1: Не местные-то не знают, что салатики должны принести.
0: Бибимбабу, что бульончик-то идет.
1: Конечно, получается, что не быть. Местные и не заметят никогда.
0: Да.
1: Возможно, на это и расчет. Они такие, а мы не местные. Сразу все, сразу заходите и говорите, мы местные, мы знаем тут все. Так что, если что, мы бдим.
0: Да, поэтому бибимбоб нам принесите, пожалуйста, я буду с морепродуктами. Ага, да, да, да.
1: Ой, да-да-да. Так, доброе утро, сахалинский сервис. Это когда с утра на радио АСТВ с 8 до 9 ты ответил на какой-нибудь вопрос ведущих и получил подарок от мерча Сахалин.
0: Да, у нас все так и работает. Мы, ребята, пообещали, а значит, сделаем. Кого-то обязательно подметим, одного автора, самого интересного, любопытного для нас яркого сообщения и подарим подарки сегодня в четверг.
1: Обязательно. Да, поэтому пишите, у нас есть мессенджер Макс.
0: Есть, +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ также существует для ваших сообщений. Пишите и туда, пожалуйста. Ну и, конечно же, информация о погоде сама себя не расскажет, поэтому это сделаем мы. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 24 сентября, в Александровске-Сахалинском преимущественно без осадков плюс 12 градусов, Ноглике без осадков плюс 12, далее осадков не ожидается, Паранайск-Красногорск – 14 градусов, Макарове – 12, Долинске – 15, Охотске – 17, Корсаков-Анива также до плюс 17. В Малокурильском временами дожди плюс 21, в Южно-Курильске без осадков плюс 20, в Южно-Сахалинске без существенных осадков 13-15 тепла, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы «Сейко» для комфортной работы.
4: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
3: ТРЦ «Аллея Фархудинова, 3».
5: Реклама.
6: С 22 по 30 сентября фиксированная скидка 10% на все угловые и П-образные диваны. Первый мебельный дискаунтер на улице Хомской, 73. Телефон 303-103.
7: В «Матрешке» с 17 по 30 сентября. Молоко «Утро Родины» российское 3,2% 119,95 за 1 килограмм. Рис «Увелка» круглозерный в пакетиках 136,95 за 400 грамм.
8: С «Матрешкой» выгодно всегда.
9: Красота не требует жертв, она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
10: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
11: Скоро зима, пора менять шины.
12: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Кэпсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Кэпсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
5: Чтобы отдых на водоеме не обернулся бедой, запомните простые правила. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не допускайте купания детей без присмотра. Не заходите в воду во время шторма. Помните, все плавсредства должны быть оснащены спасательными жилетами. Не катайтесь на лодках и гидроциклах в местах массового купания людей. Окажите помощь утопающему, если это в ваших силах, и немедленно позвоните в службу спасения. По номеру 112 сообщайте обо всех чрезвычайных происшествиях на воде. Так вы убережете себя и своих близких.
13: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Хотели бы продолжить нашу утреннюю тему, ребята. Время у нас еще в запасе есть, хотя не так много, но тем не менее. Сегодня тема у нас такая: Сахалинский сервис. Это для вас что? Напишите нам. Вы пишете, а мы, собственно говоря, озвучим. Здравствуйте, я раньше в сугробы с 4-го этажа прыгал с друзьями. Сейчас через забор побаиваюсь перелазить. Убирают! Вывозят, понимаешь? Но я к этому выводу пришел.
1: Слушай, а действительно, так и есть. Чистят, еще метель не закончилась, они уже начинают там вычищать.
0: Понятно, да.
1: Никаких тоннельчиков даже не пороешь.
0: Да, понятное дело, когда вот трехдневная, да, была, там долго город в себя приходит, но тем не менее, работы ведутся постоянно.
1: Слушай, да, вот я даже в прошлом году вспоминаю, не сильные были метели в прошлом году, но прошла какая-то метель, и вот она уже заканчивается, и я уже слышу, техника понаехала. Я думаю, ну вы... Дайте людям посидеть дома спокойно, чтобы никуда не выезжать, и можно было отмазаться. Меня тут заблокировало.
0: Да, снежная баба только во снах теперь на фотографии
1: будет. А все, город почистили, что сидим, по работам быстренько разъехались. Но это тоже не дело, знаете.
0: Не дело.
1: Давайте как-то, денечек хотя бы нам.
0: Принимайте жалобы, товарищи из администрации.
1: Сахалинский сервис — это как и лето, вроде бы и есть, но толком нет.
0: Вот, есть такое от Александра у нас сообщение, такое продолжительное есть.
1: Да, доброе утро, Сахалинский сервис — это вежливость, внимательность, уважение. А вот касаемо туристов, была бы моя воля, заставлял бы сдавать экзамен. Вот есть же экзамен обязательный для работников из-за рубежа, знание русского языка, да? Только для туристов правила поведения, уважение, вежливости и самое главное — понимание, что наш остров, хоть и большой, но он не помойка. Я в других городах не слышал, чтобы со мной здоровались и только после этого интересовались, что я хочу. А здесь совершенно по-другому. Сахалинская вежливость. Видно вымирающий вид.
0: Здравствуйте, Александр.
1: Кстати, что касается приезжих туристов и так далее, знания там каких-то тонкостей, да, допустим, взять горный воздух.
0: Угу.
1: Люди, которые здесь живут, катаются давным-давно на горном воздухе, знают правила техники езды на горе. То есть, если ты плохо катаешься, катайся с краешку. Угу. Если ты решил остановиться по какой-то причине, остановись с краешку и не под бугром, так, чтобы тебя было видно. Если ты несешься, как угорелый, то несись с краешку, аккуратненько.
0: Так там же неумехи. Или с другого краешка?
1: По центру несутся, без шлемов, вообще без какой-либо техники катания. Просто по прямой в точку. Ну, вы поймите, на горном воздухе катаются дети, катаются группами дети, катаются в одиночестве дети. Также бывают люди, которые хорошо катаются, но при этом их сбивают.
0: Так ты только что сместила всех в один край, и быстро едущего, и
1: конечно,
0: медленно.
1: Потому что приезжие катаются без техники катания. Они приехали там, второй день катаются, стоят на лыжах. У них нет техники катания. Если вы не умеете кататься, не мешайте тем, кто умеет кататься. Сначала обучитесь, покатайтесь на каком-то пологом склоне. Если вы несетесь, как угорелый, и думаете, что вы умеете кататься, то делайте это хотя бы с краю, чтобы не сбить никого по центру, понимаете? Если вы хотите отдохнуть, то тоже сделайте это с краешку, а не так, чтобы... Когда человек, который умеет кататься, да, и знает технику безопасности на горе, он едет, и чтобы он вас видел, по крайней мере, чтобы можно было объехать. Потому что большинство вот так вот группкой сели под бугром и сидят, чаек там пьют. На горе это неправильно, так нельзя делать. Все, кто живет на Сахалине и катается на горном воздухе, знают технику безопасности. А вот к приезжим почему-то нет у нас никакого спроса. А хотя, прежде чем запустить их на гору, нужно объяснить технику безопасности. Вот, пожалуйста, высказалась. Спасибо, что послушали.
0: Да. Пытался тебя прервать раза 4, ничего не получается.
1: А все, разошлась. Так, друзья, давайте к делу, давайте к вашим сообщениям. Еще парочку можно зачитать, я думаю, как считаешь?
0: Я думаю, что нам нужно прерваться немного после твоего вот этого тра-ля-ля.
1: Монолога.
0: Да, длительного, продолжительного. Сахалинский сервис — это, ребята, если вам есть что добавить, то напишите до конца этого часа, а мы пока будем подводить итоги. Давай!

0: Немного о сервисе нашем местном поговорили с вами, задавали такой вопрос, точнее даже не вопрос, да, мы писали начало, а вы продолжение. Сахалинский сервис это. Итак, пара сообщений.
1: Да, Сахалинский сервис это ценообразование, которое зависит только от фантазии тех, кто эту цену установил. У меня была ситуация, когда в одном районе были две гостиницы, первая конкретный, ну, не очень хороший, но дороже, чем... Вторая нормальная, трехзвездочная, без прикрас, но пойдет. И дешевле. Как установили цену, загадка природы.
0: Та-дам.
1: Да. Следующее сообщение от Натальи, также в нашей группе, в нашем телеграм-канале.
0: Да.
1: Сахалинский сервис – это сочетание дикой, первозданной природы и искреннего человеческого участия.
0: Умничка.
1: Все, кто, обожаю вообще такие сообщения, все, кто причастен, да, хоть как-то к сахалинскому туризму, например, мне кажется, что это люди сильно любят наш остров, хотят показать его всем остальным приезжим и тем, кто живет здесь давно и не бывал в каких-то районах нашей сахалинской необъятной
0: природы. Ну и главное, что да, если действительно любите искренне, то вы те люди, которые должны показать тем самым туристам, выезжающим
1: пример.
0: Группам, да, пример, как относиться нужно к той природе, куда
1: да.
0: вы их вывозите, да?
1: Да, потому что с туристическим сезоном многие дикие, прекрасные, красивые места, к сожалению,
0: превращаются,
1: да, превратились в мусорку. И хотелось бы, чтобы все-таки, привозя своих туристов на какое-то место, вы сразу объяснили: вот вам каждому по пакетику, в этот пакетик свой мусор, пожалуйста, сложите и увезите его с собой оттуда, откуда вы приехали. Да, просто следите за тем, чтобы чисто оставалось в нашей природе. Так, ну что, давайте подведем итоги. И сувенир за самый лучший, интересный и креативный комментарий достанется сегодня Марии. Ну, мне показалось, что очень живописно описала Мария нашу железную дорогу. Живу на железнодорожной, и прямо во дворе станция «Институт», пригородный поезд через весь Южный до Корсакова. Вот это сервис, просто осеннее чудо. И там далее, конечно, расписано, как все прекрасно и красиво. Аж захотелось посетить этот
0: сие мероприятие, да.
1: Сие мероприятие, да. А расписание электричек теперь у меня есть, и я думаю, что отправлюсь как-нибудь. В общем, Мария, мы вас поздравляем. Сувенир от магазина «Мерч Сахалин» достается именно вам, а также вы становитесь претендентом на розыгрыш на обладание главного приза.
0: Уже завтра.
1: Да, уже завтра поло или ветровка достанется кому-то одному из пяти участников. Итак, друзья, стиль Сахалина рождается на горном воздухе. Мультибрендовый магазин на нижней станции комплекса собрал лучшее от местных дизайнеров. Эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова, оригинальные футболки и худи с островной символикой, стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов. В общем-то, друзья, спасибо большое магазину «Мерч Сахалин» за подарки для наших слушателей. Мы переходим в следующий музыкальный час на «Сахалине и Курилах» 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
1: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. Микрофона Дарья Пешунова.
3: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Женский хоккейный клуб «Сахалин» представил обновленный состав. Южносахалинцы продолжают встречать в городе редкого кусачего паука. Россиянам стала доступна первая отечественная вакцина от ВПЧ. Сахалин первым на Дальнем Востоке и в Сибири применил дроны с искусственным интеллектом для обследования памятников археологии. Всего в реестре объектов культурного наследия находится 41 региональный объект. В этом году дроны обследовали 9 из них в Долинском, Корсаковском и Невельском районах. Специалисты отмечают, что применение технологий значительно повышает качество проверок и сокращает трудозатраты. В среднем обследование одного такого памятника с помощью беспилотника занимает около часа. Обход территории длится как минимум сутки. Как подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко, всего в области реализовано уже около 75 сценариев применения дронов. Они доставляют медицинские грузы, обследуют трубопроводы, контролируют состояние крыши дорог, мониторят леса и реки. Женский хоккейный клуб «Сахалин» представил обновленный состав перед стартом нового сезона. Завершением презентации стал товарищеский матч, в котором «Сахалин» встретился с командой правительства Сахалинской области. Игра стала частью подготовки к сезону, а для болельщиков – возможностью впервые увидеть обновленный состав на льду. Сезон 2026-2027 ЖКХ «Сахалин» откроет 16 октября домашним матчем с «Белыми медведицами» из Челябинска. Жители Южно-Сахалинска продолжают сообщать о фактах появления яркого и кусачего паука Агриопа брюниха, более известного как паук-оса. Он напоминает насекомое не только способностью жалить, но и внешне, имея на брюшке черно-желтые полосы. Несколько дней назад о пауке-осе рассказывали жильцы микрорайона номер 16, а накануне поступило сообщение из Шанхая. Согласно открытым источникам, яд паука-осы для человека не представляет смертельной опасности. Однако укус вызывает сильную боль, напоминающую укус осы, а в случае индивидуальной непереносимости, возможны отеки дыхательных путей, затрудненное дыхание и слабость. Первая российская вакцина против вируса папилломы человека «Циргодекс» вышла на рынок. В сентябре медицинские учреждения получат 30 тысяч доз препарата. До конца года производитель планирует выпустить еще 600 тысяч доз. Лекарство защищает от четырех типов ВПЧ – 6, 11, 16 и 18. Препарат предназначен для детей и взрослых от 9 до 45 лет. В компании-производители отмечают, что раньше российский рынок таких вакцин полностью зависел от зарубежных поставок. «Циргодекс» производится в России по полному циклу. Россияне говорят быстрее, чем предыдущие поколения. Причина кроется в гласных звуках, которые стали короче, сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов. Он объяснил, что в древнерусском языке было гораздо больше гласных, чем сейчас в русском. Со временем многие из них под действием фонетического закона исчезли. Поскольку гласных осталось довольно мало, сокращать их количество и дальше не представляется возможным. Именно поэтому начало меняться качество звуков, уточнил ученый. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас 10 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Шоу!
1: Да, ребята, это вам не шутки. 9.07 уже в Южно-Сахалинске. Это значит, что разгоняем мы не только тишину, но и время рабочее. Как вам такое?
2: Конечно, нам все это нравится. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам. Мы будем этот час насыщать с полезной информацией, отличной музыкой и даже, возможно...
1: Возможно, что?
2: Ну, чем-то особенным.
1: Особенным. Это, наверное, ты о призах в рамках нашей игры Mortal Kombat.
2: Конечно.
1: Ребята, под занавес этого часа поиграем. Сразу два участника. 2-2. Борьба ожесточенная будет. Вы уже в курсе, вы уже знаете, вы уже слышали, а может быть, хотели поучаствовать.
2: Да, игра серьезная. Отнеситесь, пожалуйста, тоже к этому серьезно. Подготовьтесь, а потом уже дозванивайтесь. Ну, в общем-то, мы дадим отмашку, когда нужно будет это делать. Вы следите за эфиром, оставайтесь с нами.

0: Спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица» второй этаж, «Мегаберезка» второй этаж, «Ситимолл» третий этаж. Напротив кинотеатра встречайте осень в новом образе.
1: Итак, овны, пришло время знакомств, которые поменяют вашу жизнь.
0: Тельцы, доброе утро. Для вас есть следующее. Вы встанете на место того, кого долго не могли понять.
1: Близнецы, покажите близким, что вы готовы к компромиссам.
0: Раки, сделайте только необходимое, а в остальное время отдыхайте.
1: Львы, постарайтесь не потратить лишнего, пытаясь побаловать себя.
0: Девы, возможно, небольшие трудности, но вы ведь не ищете легких путей.
1: Весы, если у вас возникнет желание повеселиться, то поддайтесь ему.
0: Скорпионы, день подойдет для начала путешествий, в том числе романтических.
1: Стрельцы, постарайтесь не высказывать свое мнение в резкой форме.
0: Козероги, обещания нужно выполнять, как бы ни было сложно.
1: Водолеи, запланируйте следующий отпуск, даже если он будет не скоро.
0: И рыбы, любые ошибки обойдут вас стороной.
1: Это был ваш астрологический прогноз, друзья. На сегодня спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе.

0: уже.
1: Перченые ученые.
2: Какие новости от ученых? Всегда что-то интересное.
3: Интересные открытия, интересные умозаключения. И это все мы рассказываем вам. Чем больше вы знаете о вине, друзья, тем выше ваш IQ. Поздравляю. Ученые протестировали 525 человек, дали им задачи на логику и поиск закономерности, а потом устроили экзамен по винограду, регионам и хранению бутылок. Люди с более высокими результатами по IQ чаще знали, чем шабли отличаются от шампани, даже если никогда не работали в винной индустрии. Специалисты объясняют это просто. У умных людей мозг любит систему. Он не запоминает вино как набор случайных фактов, а сам выстраивает логику, почему один сорт дает кислость, а другой танины, и климат влияет на вкус. За бокалом такие люди неосознанно подмечают все нюансы, им проще стать сомелье, так как работа в винной сфере только усиливает эффект, появляется структура и наставники.
2: Вот оно что.
3: Вот поэтому вот эти вот люди с бокалом вина, знаете, это самые умные люди вообще.
2: Как скажете.
3: Люди не с бутылкой вина, да, а с бокалом.
2: А с бокалом, хорошо, да.

0: 24 сентября на территории Сахалинской области в Ахе временами дождь плюс 10, в Тымовском без осадков 11 тепла, в Смирных осадков сегодня не ожидается плюс 14. В Углегорске без осадков 12 со знаком плюс, в Томаре осадков не ожидается до 14 тепла, в Чехове и Невельске сегодня осадков не предвидится плюс 15, в Холмске осадков не ожидается до 16 выше 0, в Северокурильске без осадков плюс 10, в Курильске во второй половине дня сегодня ожидается дождь, температура воздуха там прогреется до 21 градуса. В Южно-Сахалинске днем без существенных осадков, плюс 13, плюс 15, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама. В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
3: Планы на сегодня? Заехать в «Рассвет». Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Лучшие кухни мира под одной крышей. Музыка, встречи и атмосфера большого города. Входная группа «Горного воздуха». Горнолыжная «Одина».
4: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161618. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
7: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: друзья, мы газуем дальше. Мы продолжаем движение по волнам радио АСТВ. Здесь самое хорошее настроение в компании этих двух.
1: Артем и Женя, да. И к чему же мы двигаемся, ребят? Через несколько минут в наш эфир ворвется афиша. С чем она ворвется? Естественно, с новинками. На больших экранах что можно посмотреть? Расскажу и не покажу. Только расскажу.
2: Радиостанция АСТВ.
3: Свидетельство о регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Афиша. Афиша на радио АСТВ.
1: Так, всем внимание, всем здравствуйте. Во-первых, для начала, Женечка,
2: да.
1: Вам здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие вы наши, все, кто находится на волне радио СТВ. А у нас для вас пара новостей, ребята, из мира кино, конечно же. Что на больших экранах у нас идет и с чем можно познакомиться, знаете, есть у нас парочка. «Хитрый койот», но про этот мульт и фильм «Два в одном» мы уже рассказывали и не раз, но по-прежнему идет, если еще не сходили, то добро пожаловать. «Капитан Невельской и земли черного дракона», имейте в виду. «Вышка», часть вторая, кстати, смотрел ли ты?
2: Еще нет, но я планирую. Я же говорю, жду
1: нет,
2: сезон.
1: Нет, подожди, первую ты смотрела?
2: Первую хотя? Смотрела.
1: Вот, да?
2: Вышку там первую посмотрела,
1: вот,
2: где
1: молодец.
2: Они там на столбе застряли, что-то такое.
1: Да, именно
2: на столбе. Да, я смотрела все. Я начала смотреть вторую, но поняла, что... нашла не очень хорошее качество. Перевод еще пока что.
1: Думаешь, подожду?
2: Думаю, подожду, когда все будет самое лучшее для меня.
1: Да, по-прежнему в кино «Девятая планета», 16+, для вас. Что еще есть? «Сумерки», 18+, да? Как мы сказали, они растянули вот эту всю сагу.
2: Все части покажут в кино, друзья, до февраля 2017 года.
1: 2000 какого?
2: 2027-го.
1: Женечка, живете прошлым. Молодец, молодец.
2: Ну а что делать, что делать?
1: Для самых маленьких, ребята, и для родителей. Тот момент, когда вы можете привести ребенка и поспать. «Лунтик», «Обратная сторона Луны». Для вас кино, ну вперед. Ну как оно нравится. «Как Иван в сказку попал» в кино 6+. Можно с ребенком сходить. «Курьер» идет в кино 18+. Тут уже для взрослых, да, детей мы туда не водим. «Пункт назначения», «Рука смерти». Ребята,
2: ну тоже что-то
1: да,
2: 18+.
1: Страшное. Что-то? Ты сказала что-то?
2: Ну я знаю, что это наверняка что-то страшное. Ну я.
1: Пункт назначения.
2: Я смотрела первую и вторую часть. Это психологическая травма на всю жизнь с этими грузовиками, с бревнами. Да, поэтому. Но что там дальше было, конечно же, я уже не видела, не смотрела и не желаю.
1: Каждый из пунктов страшен по-своему. Но вот такие вот новости из мира кино. Смотрите хорошие и качественные фильмы.
0: Афиша на радио АСТВ.

0: это Ваня Дмитриенко. А это его почерк, узнаете?
1: Ну, конечно же, мы узнаем его. Наш дорогой маленький Ванечка.
0: Маленький?
1: А песни какие взрослые. Ну, он-то юный парень.
0: Ну,
1: маленький. Сколько ему, 20 или 21? Юный. А песни взрослые.
0: А песни взрослые, да.
1: Ну и мы ему желаем удачи.
0: Ага. А кто нам пожелает удачи?
1: Я надеюсь, Ваня. Все, кто слушает нас, желают нам удачи. Друзья, ну и информация о погоде для вас из наших уст.
0: Да, как вы понимаете, размышления это не про нас.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 24 сентября. В Александровске, Сахалинском преимущественно без осадков, плюс 12 градусов. В Ногликах 12 тепла и осадков не ожидается. Без осадков сегодня Поронайск, Красногорск 14 градусов. В Макарове 12, в Долинске 15, 17 в Охотском. Корсаков, Анива также до плюс 17, в Малокурильском без осадков. А, нет, подождите, временами возможен дождь.
1: Да?
0: Подкрался незаметно. Ах, этот мелкий шрифт. Плюс 21 и возможен временами дождь. Да, в Южно-Курильске плюс 20, вот тут точно без осадков. В Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 13, плюс 15. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы «Сейко» для комфортной работы.
4: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
3: Терция аллея Фархудинова, 3.
5: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
6: Магазин «Орбита»!
7: Меняем пластинку. Джазовый оркестр под управлением Федора Синчукова открывает сезон 16 октября в 19:00 в концертном зале «Симфония». Свежие мелодии, обновленный репертуар и неповторимая атмосфера. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
8: Правительство Сахалинской области напоминает, если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной.
9: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
10: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
12: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: нам тоже нравится жизнь, поэтому, друзья, мы наслаждаемся этой жизнью, даже когда едем в своем автомобиле. И сейчас информация для наших водителей. Предупреждаем водителей областного центра с 9 утра до 18.00 на участке улицы Кирпичной от Почтовой до Колодезной 24, 25 и 26 сентября будут ограничивать движение транспорта. Там запланированы работы по асфальтированию. Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут. Объезд транспорта муниципальных маршрутов номер 2Ч-2ПР будет осуществляться по улице Колодезной с последующим выходом на улицу Доповскую и далее по маршруту. Такие дела.
1: Благодарю тебя за информацию. Мы учтем это все, себе запишем, друзьям передадим. Так и сделаем.
0: Все.
2: Реклама спонсора.
3: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
4: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: Так, ну что, друзья, а у нас для вас, между прочим, информация, что у нас через пару мгновений игра.
1: Нам нужен тоже слева брат и справа брат, а может и сестра тоже подойдет. Ребята, звоните, у нас игра Mortal Kombat, битва в эфире пройдет, 2 на 2.
0: Два человека приглашаются сюда в эфир, 49-15-05, звоните прямо сейчас.

0: останется только один.
1: Ой, ну что, мы начинаем, друзья, мощную нашу игру. Спонсор игры — фитнес-клуба «Сахфит». Открытие совсем скоро, и уже сегодня вы можете приобрести клубные карты по выгодным ценам. Тренажерный зал, бассейн, групповые программы, Cycle Studio, бокс, детский фитнес, а также хамам и сауна. «Сахфит» — 7 этажей для ваших возможностей. Улица Емельянова, 35А, корпус 4. Звоните 300-772-300-773.
2: Давайте, ребята, знакомиться с нашими участниками. Первой к нам дозвонилась сегодня Ольга. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Олечка, как поживаете?
3: Отлично.
2: Отлично. Вы где, на работе?
3: Да.
2: Там коллеги?
3: Да.
2: Они помогать будут?
1: По поддержке.
3: Не знаю.
2: Не знаю. Я сейчас не могу вам на это сказать. Ладно, хорошо. Олечка, вам, вы первой дозвонились, вам право выбора. Кого вы берете в команду? Женя, Артем?
3: Давайте Артем.
2: Давайте Артем, хорошо. И Елена с нами на связи еще. Леночка, здрасте.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте, здравствуйте. А, Елена, так, давайте поболтаем чуть-чуть. Как у вас обстановка?
4: Да. Я на работе, коллеги со мной, все будем вместе.
1: Ага, ой, Елена заряженная, мне нравится.
2: Да, смотри, вас много там будет, получается, а мы здесь вдвоем с Ольгой. Поэтому дайте нам шанс выступить первым, хорошо?
1: Ну, давайте. Хорошо.
2: Итак, Ольга, Елена пока с коллегами там, а мы здесь с вами. Вы знаете, в чем заключается наша с вами задача?
3: Да, знаю.
2: Да, 10 слов, 30 секунд. Женя готова передать мне эти слова. Все, сконцентрируйтесь максимально. И я тоже постараюсь. 3, 2, 1. Женя, слова. Ага, спасибо. Погнали. Мелкий дождь.
3: Морось.
2: Ага, так. Мы, получается, как радиостанция, разыгрываем футболки. И не только со своим логотипом. Это все...
3: Мерч.
2: Уилл Смит играл в фильме про зомби. Назывался «Я».
3: Я легенда.
2: Да. Актеру в фильме дали главную
3: роль.
2: Ага. Человек, рассказывающий погоду. Он.
3: Ведущий погоды.
2: Так. Под сапогами грязь, чавкает серая погода. Все одним словом.
3: Слякоть.
2: Есть. Слякоть засчитали.
1: Засчитали.
2: Человек, рассказывающий погоду.
1: Не рассказывающий. Предугадывающий.
2: Я не знаю как. Слово называется. Слово это синоптик. И у меня сразу такой...
1: Прогнозирующий.
2: Он не рассказывает. Он не рассказывает, да. Это тот, кто рассказывает, это просто, ведущий
1: прогнозирует
2: какой-то.
3: Прогнозирует.
1: Нет, ничего мы там не засчитываем.
2: Не было.
1: А вообще, знаете, Артем все это время халтурил. Вы знаете, что все три дня, оказывается, он мог выбирать слова, которые я ему даю. Строго по списку шла. А он, так, это мне не нравится, я не буду его объяснять, это мне тоже не нравится.
2: Некоторые слова не могу объяснить.
1: А вообще, так не делается, и меня никто не предупредил, что так можно. Поэтому,
2: вот, теперь,
1: Елена,
2: сегодня можно.
1: Сегодня все можно.
2: Подождите, сколько слов у нас получилось? Морось, мерч, легенда, роль, слякоть. Правильно? Да. Пять слов.
1: Пять слов.
2: Хорошо. Итак, Ольга, внимание. Но я слышал, Ольга, что на нас
1: помогали,
2: работали там ваши
1: да,
2: люди. Да,
1: Ольге помогали.
2: Да, поэтому Елена...
1: Елена, вы тоже подключаете всех
2: всю
1: своих.
2: Команду.
1: Будем отрабатывать.
2: Готовы, ребята? Лена?
5: Да, готово.
2: Ага, 3, 2, 1, слова, держи.
1: Итак, картонная, квадратная, в ней посылку отправляют.
5: Вареная.
1: Вареная такая колбаса, дети ее очень любят, она бывает в тесте.
5: Сосиска.
1: Да, в ней медведь спит.
5: Берлога.
1: Этим гвоздь забивают.
5: Молоток.
1: Сумка в сетку для продуктов.
5: Авоська.
1: Перед концертом артисты прогоняют, бывают генеральная.
5: Прогонка, как?
1: Врач для животных. Было.
2: Да. Было. Репетиция, сказали. И это было шестое слово, которое
1: есть.
2: Я просто затащила.
1: Елена,
2: прогонка.
1: Вы прекрасная.
2: Прогонка тоже неплохо. Молодцы, девчонки. Ольга.
1: Шесть слов у нас.
2: Не в этот раз, но чуть-чуть мы, еще чуть-чуть, и супер игра у нас случилась, если бы не один балл последний с репетиции. Угадали в последний момент. Оля, вам спасибо за игру. До новых встреч. А вам, Елена, помимо аплодисментов...
1: Я вчера так жестко провалилась, я думаю, все, больше меня никто не захочет выбирать в команду к себе. Но Елена меня подтянула.
5: Я и хотела, думаю,
1: вот.
5: Будет Анатольевна.
1: Я вас обнимаю мысленно. Анатольевна с вами. Елена, вы молодец, мы вас поздравляем. Вы забираете сертификат на целый месяц в фитнес-клуб «Сахфит».
2: Да, поэтому поздравляем вас, хорошего вам настроения, да, занимайтесь от души, все, счастливо, пока, до новых встреч, до свидания.
5: Спасибо большое, любим вас, ребята.
1: Мы вас тоже любим. Спонсор игры — фитнес-клуб «Сахфит», улица Емельянова, 35А, корпус 4.

0: Это LP Lost on You. Здесь на волне радио СТВ для вас, друзья. Все только самое лучшее мы готовим этим утром. Отправляем вам прямиком в ваши души.
1: Ну, а вы получаете.
0: Облобластное шоу для вас. И мы переходим в следующий музыкальный час. На Сахалине и Курилах, 10 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
1: Далее со свежим выпуском новостей. Дарья Пешнова, доброе утро.
3: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Губернаторский контроль побывал в Макарове. Первый снег выпал на Сахалине. Аграрии продолжают собирать картофель. Команда губернаторского контроля проверила исполнение поручений Валерия Лимаренко в Макаровском районе. В инспекции приняли участие представители контрольного управления правительства области и эксперты Народного фронта. Комиссия посетила 15 социально значимых объектов. Отдельные поручения главы области уже выполнены или находятся на стадии исполнения. В частности, в райцентре завершен текущий ремонт фасада Центра искусств, культуры и досуга. На финальном этапе находится газификация улицы Шахтерской. Пуск голубого топлива запланирован на 1 ноября. При этом в районе зафиксировали и ряд замечаний. Среди них подтопленные подвалы в нескольких многоквартирных домах. Муниципалитету поставлена задача осушить помещения, установить и устранить причины подтоплений. Жители Северо-Курильска поделились кадрами первого снега, выпавшего в районе вулкана Эбека. Первый снег показался ранним утром 24 сентября на хребте Вернадского на Пармушире. Вероятнее всего, хлопья еще растают, уточняет очевидец. Вместе с тем, на юге Сахалина сегодня в течение дня прогнозируют не снег, а дождь. По данным регионального гидрометцентра, осадки ожидаются небольшие и местами. На поля Южно-Сахалинского совхоза вновь зачастили фуры-длинномеры. Местные аграрии продолжают уборку урожая второго хлеба – картофеля. Уборочную кампанию начали 15 сентября и за неделю собрали уже половину объемов. С поля картофель отвозят в хранилище. Перед загрузкой его дополнительно перебирают на транспортерах, утилизируют поврежденные клубни, камни, отсеивают почву. А в хранилище проводят лечебный период – вентилирование при специальных режимах температуры и влажности, чтобы подготовить бурт для длительного хранения. В Дальнем благоустроили новое общественное пространство – пешеходный бульвар. За реконструкцию объекта проголосовали жители в рамках программы формирования комфортной городской среды. Для удобства посетители установили скамейки и качели, смонтировали современное освещение и поставили систему видеонаблюдения. Уложили почти 500 квадратных метров брусчатки и 300 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Это только первый этап проекта по развитию территории. Благодаря активному участию жителей в голосовании бульвар продолжит благоустраивать. Второй этап запланирован на 2027 год. У большинства сборка кубика Рубика отнимает минуты, а уроженка Китая Лянь Юджи в 6 лет справляется за секунды. За 3 дня девочка дважды улучшила женский мировой рекорд по среднему времени сборки кубика 3-3-3. Сначала Лянь показала результат на турнире в Ухане 4.52 секунды. Спустя всего 3 дня на соревнованиях в Гуанчжоу она улучшила свое достижение до 4.27 секунд. Таким образом, она стала новой рекордсменкой, которой удалось преодолеть отметку в 4.5 секунды по среднему времени. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас 12 градусов тепла и облачно. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Да, да, да, ребята, это мы, это Женя и Артем.
1: Доброе утро, здравствуйте, мы рады, что вы с нами все это самое время. Да, и облобластное шоу продолжается для вас еще целый час насыщенный, музыкальный, продуктивный, потому что под занавес этого часа мы поиграем,
0: ой,
1: обязательно кого-то
0: как
1: накормим.
0: Да, ребята, будьте, пожалуйста, готовы, опустошайте свои желудки, пусть они будут готовы к приему пищи. У нас большая пицца Посейдон на кону, да, поэтому не упустите возможность, у всех, у каждого она появится. Все правила в середине этого часа, буквально минут так через 20, наверное, расскажем. А пока напомню всем, что спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей: сыры, бакалея, соки, мясо, продукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, дом 15. Удобное расположение с местом для парковки.
1: Ну и помимо того, что вас ждет интереснейшая игра впереди, мы, конечно же, расскажем еще и о том, что впереди вас также ждут две потрясающие рубрики. Ну, об этом чуть позже. А пока что давайте послушаем Мия Бойко «Экспонат».

0: Спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица». Второй этаж, «Мегаберезка», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж, напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе.
1: Ну что, давайте начинать. Овны, пришло время знакомств, которые поменяют вашу жизнь.
0: Тельцы, вы встанете на место того, кого долго не могли понять.
1: Отлично, близнецы, покажите близким, что вы готовы к компромиссам.
0: Далее, раки, сделайте только необходимое, а в остальное время отдыхайте.
1: Львы, постарайтесь не потратить лишнего, пытаясь побаловать себя.
0: Девы, возможно, небольшие трудности, но вы ведь не ищете легких путей.
1: Весы, если у вас возникнет желание повеселиться, то поддайтесь ему.
0: Скорпионы, день подойдет для начала путешествий, в том числе романтических.
1: Стрельцы, постарайтесь не высказывать свое мнение в резкой форме.
0: Далее, козероги, обещание нужно выполнять, как бы ни было сложно.
1: Водолеи, запланируйте следующий отпуск, даже если он будет не скоро.
0: И рыбы, любые ошибки обойдут вас сегодня стороной.
1: Друзья, это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе.

0: Как и где поставить правильно, знает она.
1: Да, я сейчас вам расскажу. Итак, сегодня слово «жалюзи». В слове «жалюзи» ударение ставится на третий слог, да, с буквой «и». Именно «жалюзи». Угу. Очень часто люди ставят ударение жалюзи на первый слог, да, на букву «а» и говорят «жалюзи». Угу. «Жалюзи». А это неправильно. Ударение на последний слог обусловлено французским происхождением слова. Слово «жалюзи». Имя существительное среднего рода не склоняется. Для запоминания того, как, на какую букву падает ударение в слове «жалюзи», можно ориентироваться по похожим словам, где люди привыкли ставить ударение правильно, на последнюю букву. Итак, «бигуди», угу, «конфетти». И вот так вот для общего понимания можно пару стишков. «Поскорее привези для окошек жалюзи».
0: О.
1: «Ты нам шторы не вози, мы повесим жалюзи».
0: Спасибо.
1: Пожалуйста.

0: маленький
1: когда
0: самолет.
1: Когда заберет это, меня хорошо, маленький самолет. Да. Отпуск - это прекрасно. Ну, но. Да. Делу время, а потехе час, друзья.
0: Именно так.
1: Синоптики уже поработали и предсказали, какая погода будет сегодня за окном. Мы сейчас вам ее расскажем. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 24 сентября, в Ахе временами дождь плюс 10, в Тымовском без осадков 11 тепла, в Смирных осадков не ожидается до 14 со знаком плюс. В Углегорске сегодня без осадков плюс 12, в Томари без осадков 14 тепла, в Чехове-Невельске без осадков 15 выше 0. В Холмске сегодня осадков не предвидится плюс 16, в Северо-Курильске без осадков плюс 10, в Курильске во второй половине дня сегодня ожидается дождь и 21 тепла. В Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 13, плюс 15 градусов, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
2: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация.

0: Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека по 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
1: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
2: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
3: А вы уже выбрали школу для ребенка? Лицей 65 приглашает на День открытых дверей 26 сентября в 12.00. Экскурсия, знакомство с учителями и образовательной программой, погружение в школьные предметы, мастер-классы для детей и дегустация питания в формате шведского стола. Лицей 65. Растим нешаблонных детей. Запись по телефону 28-99-95. 28-99-95.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Сказка — вкус, к которому хочется возвращаться. Пиццасказка.ру. Начинаем, ребята. Здесь у нас четверг, здесь у нас будний день, а значит, время для «Дозвона» пришло. Ну, точнее, для первой его части. Вы знаете, что у нас есть разделение. Та часть, когда мы дарим призы, будет позже. Это самая пицца, мы узнаем ее обладателя чуть позже, да? А прямо сейчас вы можете сделать заявку. Заявку оформить очень легко. Делайте следующее. Пишите свой номер телефона, свое имя и фразу «Хочу дозвон». После этого скидывайте это все нам в Макс, плюс 7 900 660 15 05. И мы с Женей, подберем кого-нибудь из вас, выберем, подберем, накормим, согреем, вот это все, вот, и дозвонимся в прямом эфире.
1: Все так, и все, что вам нужно будет сказать, это кодовую фразу, когда мы дозвонимся именно вам. Больше ничего говорить не нужно. Итак, 24 сентября на календаре, Всемирный день незапланированных безумств сегодня отмечается, друзья. Кодовая фраза сегодняшнего дозвона звучит так: это безумство какое-то.

0: мой возраст, это мой пин-код, да, говорит Марго Нур. Нуар. Нуар.
1: Зрение подводит.
0: Зрение подводит.
1: Твой возраст, это твой пин-код, да.
0: Все, теперь все точно знают, что девочка-то уже в возрасте.
1: Ничего страшного.
0: Ничего, походим еще, знаете ли, друзья.
1: Потусим, встретимся на дискотеке. В 10 спать, в час подъем.
0: Как раз с Артемом за эфиром разговаривали о том, что мы то самое поколение, которому нужно все. Вот что не предложи, мы берем. Поэтому, друзья, мы берем все. В том числе играем во все игры, которые нам дают здесь на волне радио АСТВ. Присоединяйтесь совсем скоро. Совсем скоро выберем одного человека, кому дозвонимся. Заявки еще можно отправлять.
1: Все точно на номер в МАКС +7 900 660 15 05. Пишите, ребята, ждем всех и каждого. Спонсор облабластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный».

0: танцуете.
1: Ты мальчики плавут, и девочки тоже иногда то могут поплыть, правильно?
2: И все танцуют.
1: Не все танцуют, ребята.
2: Зажигают.
1: Под Анну Асти. А мы вам под Анну Асти погоду расскажем на сегодня. Какой она будет, знаем.
2: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 24 сентября, в Александровске-Сахалинском преимущественно без осадков, плюс 12 градусов, в Ногликах осадков не ожидается, также до 12 тепла. Далее, Поронайск-Красногорск без осадков 14, осадков не будет сегодня, в Макарове 12 градусов, в Долинске 15, Охотское, Корсаков, они 18, в Малокурильском временами возможен дождь, плюс 21, в Южно-Курильске плюс 20 и без осадков. В Южно-Сахалинске без существенных осадков 13-15 тепла, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.
3: Реклама спонсора.
4: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы «Сейко» для комфортной работы.
5: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
4: ТРЦ Аллея Фархудинова, 3.
6: Реклама.
3: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
7: Горячая вода – это хорошо.
8: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
9: Матрешки с 17 по 30 сентября. Чипсы «Лит», «Энерджи», «Чеддер», «Пармезан» 168,95 – 120 грамм. «Халабон» 279,95 за 1 килограмм.
10: С матрешкой выгодно всегда.
11: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
12: Сложно!
11: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
13: 26 сентября. Официальное областное закрытие мотосезона 2026 на Сахалине. 18.00 на территории Рябиновой набережной у реки Рогатка начнется развлекательная часть программы. Вас ждет выступление сахалинских музыкальных коллективов. Минском пленок, Аутсет, Тусин, Случайность. Организаторы мероприятия Red and White Army MC Сахалин Раша. Информационный партнер Медиахолдинг АСТВ.
3: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ну все, максимальная готовность. Ребята, мы уже наметили себе человека, которому будем дозваниваться. Главное, чтобы вы не подвели. Напоминаем вам, если участвуете, если заявку скидывали, следите за телефоном.
1: Конечно, а то бывает такое, что мы дозваниваемся, а человек не берет трубку, либо берет, но молчит в трубку. Нам такое не нужно. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, играйте, выигрывайте. Большая пицца вас ждет.

0: Ой-ой-ой-ой, что сейчас будет? Партнер игры «Дозвон» – пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ру. Коллекция «Семейный вечер» – это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ру. Вас ждет большая пицца «Посейдон». Кому она достанется, узнаем уже прямо сейчас.
1: Да, будем дозваниваться, ребята. Есть у нас намеченный человек. Надеемся, что он справится с задачей. Но если нет, то у нас есть... еще один человек. Мы быстренько выберем его. У нас целый список претендентов на сегодняшнюю победу. Но очень сильно рассчитываем, что одним человеком, в принципе, мы обойдемся. И что он все сделает правильно. Все зависит от нас самих. Как говорится в песне у елки. Все правильно. Так, внимание. Спасибо.
0: Вот этого мы не любим.
1: Да.
0: Сразу предупреждаю. Вот это взять телефон, послушать. Интересно, а кто это? Там, это тот нам... или не тот номер мне звонит?
1: Это же все спонтанно. Это так же должно так и должно быть. Ярко. Вы
0: если
1: должны
0: вам звонит директор, а вы говорите ему с фразой.
1: А он говорит, Лена, какую? Я по отчету звоню. Это же...
0: В этом и фишка этой игры. Молчать – это значит проиграть. Угу. Поэтому звоним следующему нашему претенденту.
1: Давайте сделаем. Поэтому мы выходим за несколько минут для того, чтобы напомнить вам, ребята, о том, что правила довольно-таки простые. Заявку сделал – ждешь. Когда позвонил телефон, берешь трубку и кричишь в трубку ту самую фразу, которую мы загадали. Все. И
0: ничего
1: дело,
0: сложного.
1: Дело
0: все
1: в шляпе.
0: Легко.
1: Угу. Так, Женечка, ну, надеюсь, что второй участник нас не подведет, так как это сделал первый.
2: Это безумство какое-то.
1: Ну, вот именно, мы про это
0: конечно,
1: и говорим.
0: Конечно, мы каждый раз про это и говорим. Безумство какое-то, особенно в тот момент, когда вы все делаете правильно.
1: А это кто у нас?
0: Виктория, здравствуйте.
1: Виктория, здравствуйте. Здравствуйте, Вика.
2: Здравствуйте.
1: Ну что? Ну,
0: улыбка-то появилась, я чувствую.
1: Не рассчитывали, наверное.
2: А просто говорили это с девочками, что не позвонят, а вы позвонили.
0: А мы позвонили.
1: Так, а подождите, а вы верили в то, что... А девчонки не верили или наоборот было?
0: Как было?
2: Я не верила.
1: Вы не верили?
0: А коллектив верил.
1: А, тогда
0: да.
1: Хочется
0: посмотрите,
1: вам...
0: Посмотрите, какой хороший у вас коллектив.
1: Не, хочется вам сказать...
2: Ну, будем вместе есть.
1: Виктория, просыпайтесь. Хочется вам сказать, вам приснилось.
0: Нет, все по-честному. Большая пицца «Посейдон» достается Виктории и ее коллективу.
1: Да, молодцы, ребята.
0: Который в нее верил.
1: Обязательно. Вот когда такие люди вас окружают, это счастье. Поэтому, Вика, верьте в своих, в себя... Вот, а в вас уже все остальные верят. Все, договорились?
2: Спасибо большое.
1: Все, пока-пока,
0: супер,
1: до свидания.
0: Приятного аппетита, большой счастливо. Привет коллективу Виктории. И вот вы знаете, главное верить, и все у вас получится. Это игра «Дозвон», в это самое время играйте.

0: Ребята, облабластное шоу на сегодня завершается. Да. Со следующего часа с вами в компании будет в музыкальной Денис Федосеев.
1: Да, поэтому примите его с распростертыми объятиями. Все будет у вас хорошо, я думаю. Ну а мы прощаемся на сегодня и до завтра. Мы здесь по будням с 7 до 11. Напомню, спонсор облабластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Ферный». Широкий ассортимент продуктов, ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, 15. Удобное расположение с местом для парковки.
0: Женя Милых, Артем Бушаев. Прощаемся до завтра. Услышимся в пятницу. Счастливо. Пока.

0: На самом деле, пока Москва спит, мы уже давно в утренних часах. На островах уже 11:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И пора узнать о главных событиях. С выпуском новостей Дарья Пышунова. Доброе утро.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет динситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально, не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118, 300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске стартовал новый сезон школы безопасности. На Сахалине достраивают теплицу для молодых деревьев. Паука-осу вновь увидели в островной столице. В Южно-Сахалинске стартовал новый сезон школы безопасности. Это всероссийский проект под эгидой МЧС. По всей стране ребята формируют команды и проходят подготовку с упором на туристические навыки, ориентирование на местности, а также поиск и спасение в самых разнообразных условиях. В лагерь юбилейный для участия в региональном этапе заселились 8 команд. Оценивать ребят будут действующие спасатели Сахалинского управления МЧС. Один из главных критериев – техника безопасности. В условиях учебной техногенной катастрофы ребятам придется оказаться даже в реальном задымленном пространстве. Сахалин первым на Дальнем Востоке и в Сибири применил дроны с искусственным интеллектом.